Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили дважды.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК, даже если в вашем районе...

0: Andreotti Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Andreotti. Вдохновение для каждой вашей мечты.
1: Мужчина – каменная стена, твердая опора и несокрушимая защита. До тех пор, пока не увидит на градуснике 37,2.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Полиция Кипра за 20 дней вручила 13 тысяч штрафов с дорожных камер. Отцу детей, погибших в ксилофагу, предъявили обвинение. В Пахне пройдет фестиваль пастухов. Теперь подробнее. К началу июля полиция Кипра за первые 20 дней работы системы «Фоторадар-лист» вручила около 13 тысяч ранее недоставленных штрафов с дорожных камер. На руках у оператора и полиции остается еще порядка 320 тысяч неоплаченных квитанций. Отмечается, что в ближайшее время сотрудники дорожной полиции смогут останавливать машины, проверять наличие штрафов и сразу вручать квитанции водителям. Мера введена из-за недостаточной эффективности рассылки штрафов по почте. Многие жители острова из страха, что в конверте очередной штраф, перестали забирать заказные письма и по другим, не связанным с камерами, вопросам. В результате на почтовых отделениях скопились тысячи невостребованных отправлений. Подробности на сайте Лента Кипра. Отцу двоих детей из Болгарии, погибших в запертой машине в ксилофагу, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. В суде британских баз в Декелии было заявлено, что в день гибели детей мужчина после работы поехал за алкоголем и не сразу вернулся домой. Партнершу отца, которую задержали вместе с ним, накануне освободили без каких-либо условий и без предъявления обвинений. Детей в машине обнаружила именно она. Следствие установило, что одна из дверей автомобиля не запиралась. Через нее дети попали внутрь, а обратно выйти уже не смогли из-за включенной блокировки. В воскресенье, 5 июля, деревня Пахна вновь приглашает на традиционный фестиваль пастухов. Праздник, который знакомит гостей с сельской жизнью, ремеслами и гастрономическими традициями Кипра. Уже 11-й год событие собирает местных производителей, жителей и туристов. Вход бесплатный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове жарко и солнечно. Скорость ветра возросла до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня на побережье страны термометры покажут в среднем 33 градуса. В Никосии воздух прогреется до плюс 37, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды на пляжах острова плюс 26,5 градуса. К вечеру над Кипром сгустится легкая облачность. В воскресенье в горных районах возможны кратковременные дожди. Другие погодные показатели в наступающие выходные существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте. А вот и она, прекрасная пятница. Мы, конечно же, сразу же по заводским настройкам очень рады и готовы делиться этой радостью с вами.
1: И поздравляем всех, кто действительно ждал этот день. Мне кажется, если бы пятница была девушка, она была бы такая нарядная, веселая, где-то интригующая, ну и, конечно же, очень долгожданная.
0: А если бы это был парень?
1: А, все! Там рубашка расстегнута, а вот прическа немножко так, знаешь, растрепана, и настроение потрясающее.
0: Ну ты понимаешь, да, кто спасет этот мир?
1: Ну, конечно, философы всего мира уже об этом твердят давным-давно. Красота.
0: Да. Да, и только. Вот так вот и живем, понимаешь? Если девушка, то прекрасная, ухоженная, красивая. Угу. Если парень, то, ну, проснулся, да и ладно.
1: Ну вот, да. Ну что там, как уже... сильная половина человечества в таком состоянии.
0: Да. Причем это девушка, опять-таки. Потому что она уже собранная, красивая,
1: ну,
0: и
1: вот
0: приятная.
1: Все, с утра пораньше и договорился.
0: Да. Но ведь, к сожалению, это так. А при этом, ох, ладно, идем дальше, да? Не знаю, получится ли свидание, конечно, в таком сетапе, потому что ты же понимаешь, да, что ухоженная, классная, веселая девушка, она же тоже выбирает, причем...
1: Ну, пятничные ребята, все у них получится, все у них будет хорошо.
0: Да, друзья, расскажите, пожалуйста, как началось ваше утро, да? Чем уже успели вдохновиться? Какие мысли посетили вас? Может быть, даже словили инсайты? Нам любопытно, нам интересно, а давайте поговорим.
1: Да, потому что с этого момента в студии мы, русские перцы, 3 часа, как всегда, отличного настроения. Ну и, конечно же, открываем наш смс-чат номер 49-105-7, который уже принимает действительно ваши комментарии, приветы и, главное, поздравления для именинников. Вот напишите что-нибудь так эткое, интересное, а мы дозвонимся и обязательно поздравим.
0: Птицы-говоруны вещают на единой частоте 99FM и, конечно же, отправляем наши самые... звонкие приветы в Лимассол, Никосию, Ларнаку, Пафос и Айянапу. Ну, огромнейший привет также тем, кто слушает нас онлайн, russianradio.com.cy. Очень просто. Мне вот, кстати, так нравится наш сайт. У нас такие красивые летние баннеры.
1: А приложение у нас какое?
0: Ох, вообще, ребята, заходите, кликайте на кнопочку, получайте результат. Я сегодня с хорошей новостью пришла.
1: Так, рассказывай.
0: Да, у меня такой праздник. У меня сестра вчера подтвердила дату, собственно говоря, бракосочетания.
1: У-ху!
0: Да. 26-го, 8-го, 26-го. Ну, такая модная дата.
1: Так.
0: Так что все, выдаю
1: так,
0: свою...
1: 28-го?
0: 26-го, 08-го, 26-го.
1: Все, а в августе получается?
0: Ага, да, вот она.
1: Ты на свадьбу поедешь?
0: Все, красота.
1: Отправишься.
0: Уж не знаю, там немножко другой формат, но не в этом дело. В
1: ну,
0: том,
1: конечно.
0: Что там семья, там счастье, там моя сестра невеста, моя сестра невеста. В общем, я так
1: не
0: скажу.
1: Так, ну это в Беларуси, да? Ну, так, давай дальше продолжать праздники. Мне кажется, не только пятница,
0: да?
1: Сегодня. Да, сегодня День независимости у белорусов. Вот поэтому замечательный, прекрасный праздник. День незалежности, который мы тоже хотим отметить.
0: Ну, конечно же, мы вам еще больше расскажем о праздниках и еще больше добавим поводов для радости. Просто не уходите никуда и наслаждайтесь нашим прекрасным утренним шоу.
1: Давайте просыпаться вместе. Это «Русские перцы».
0: Ю-ху!

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то… И далее по списку. Смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест всухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите – до. Главное – не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую и закажите пробный обед в Milz Food. А на десерт лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: Судя по походке россиян 1 января, земля все-таки вертится, и даже слишком.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Hello!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну что, дорогие наши звездочки, у нас готов прогноз для вас. Надеемся, вы тоже готовы его послушать. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня лучший день для того, чтобы делегировать все, что только возможно. Освободите пятницу для планирования выходных, а не для трудовых подвигов.
2: Класс!
1: Заходите в офис, видите, что кто-то там не работает. Знаете, он знак огня.
2: Да, я сегодня делегирую. Кому? Кто хочет? Ага. Забирайте, разбирайте, у меня уже выходные.
1: Всем раздаю.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня вам захочется тотального одиночества. Постарайтесь выделить хотя бы 10 минут на то, чтобы остаться наедине с собой.
1: У меня впервые, кстати, гороскоп совпал с моим внутренним состоянием.
2: Да? Сегодня так?
1: Обычно. Вообще мимо. А вот сегодня вот прям один в один. Земные знаки. Тельцы, девы и козерожки. Вы рискуете потратить много времени на бессмысленный спор. О, ребята, выйдите подышать или закройте вкладку.
2: Угу. Да? Чата, видимо, какого-то,
1: да? Просто выйдите, покинула чат. Поберегите свои нервные клетки.
2: Эх, да, бывает. Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. День принесет вам неожиданное закрытие старого вопроса, который висел над вами мертвым грузом. Это повод отпраздновать вечером.
1: А вот хорошо.
2: Да.
1: Вот хоть у кого-то хорошие новости, да? Хотя знаки огня, мне
2: кажется, к пятнице.
1: Сегодня в топе. Они уже все делегировали. Мне кажется, они еще даже не проснулись. И тоже проснуться я делегирую вот кому-нибудь вот из земных там знаков, да, или знаков воды.
2: И на работу не я иду. Вот делегирую сразу же абсолютно всем. Мне нравятся знаки воды. Вот, у них праздник, как минимум, вечером намечается. Давайте просто присоединяться. Вы локацию сбрасываете, остальные знаки пусть подтягиваются.
1: Отметим, да-да, громко, весело. Так что хватит заряда и бодрости еще на несколько дней вперед.
2: Ну что, с пятницей нас всех!

0: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Календарь. Самый острый перец истории.
2: Ну что, по секрету всему свету, да? День тайной дружбы.
3: Вот такой праздничек есть в нашем списке.
2: О, да.
3: А у тебя есть тайные друзья?
2: Нет.
3: Подожди, но это же тайна.
2: Не-не-не, правда, если это друзья, то это друзья, и никакой тайны.
3: Ну, я согласен здесь, да.
2: Ну, честно, попахивает
3: какими-то... Что за интригами, как минимум,
2: запрещенкой. Да-да.
3: Какая-то тайная дружба. Но, ну, вот выпал и такой праздник на сегодняшний день. Мы же, наверное, отметим что-нибудь... Более интересное,
2: да.
3: И более яркое.
2: Это правда. Держись подальше от солнца, а? Потому что что? Правильно, лето в разгаре. Ребята, очень аккуратно, пожалуйста, потому что, ну вот, ожоги, удары, не надо.
3: Знаете, вот, может быть, даже не держаться, но подготовиться к тому, чтобы выйти на это солнце. Вот правильные крема, ну и, конечно же, тенечек.
2: Вода.
3: Вода, бассейн, море. Вот это вот, чтобы приятно все-таки провести это время
2: бассейн,
3: на солнце.
2: Бассейн, море. Ну ты вообще, конечно.
3: Все сразу. Так, бассейн в море. А лучше бассейн с морской водой. Класс.
2: Это топ.
3: Да, это потрясающе. Топ. Так, ну, День независимости Республики Беларусь.
2: Да.
3: Давайте отмечать этот прекрасный праздник. И, конечно же, мы знаем, что нас слушает большое количество вот при помощи нашего сайта russianradio.cy белорусов. Поэтому передаем вам большой привет с праздником.
2: Ура, ура, ура, ура. Ну и день комплиментов отражению. Это когда подходишь к зеркалу и в восторге. Хотим, чтобы у каждого было сегодня именно такое состояние.
3: Так, ну ладно.
2: Похвали себя, похвали.
3: И вас будем хвалить. А? Подкреплять этот восторг. День женщин сегодня, правда, в Мьянме, но все же, мне кажется, из Мьянмы можно распределить на весь мир этот прекрасный праздник.
2: Нужно, нужно, да и только. Так, ну а теперь, друзья, смело пройдемся по событиям дня сегодняшнего. Их немного, сами понимаете, жара, сиеста, вот. Но так или иначе, интересное событие, интересные мероприятия сегодня тоже проходили. А давайте красиво, сразу мощно, на всех скоростях. Карл Бенц, да, провел первые испытания своего автомобиля. И случилось это в 1885 году. Тогда он представил трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. Больше похоже на...
3: Ну, на трехколесный велосипед.
2: На карету.
3: Такая вот, что-то карета-велосипед.
2: Да, но уже движок.
3: Если честно.
2: Бензиновый мотор, между прочим, с водяным охлаждением.
3: Три колеса. Мерседес и три колеса.
2: Ничего не поменялось.
3: Ну, спасибо за то, что все прошло успешно,
2: да.
3: И сейчас вот и благодаря этому автомобилестроение и продвигается, и развивается, и, конечно же, на дорогах нас уже удивляет. 1928 год. В США появились в продаже первые в мире телевизоры.
2: Вот так вот, достаточно быстро, мне кажется. Представляете, можно было уже смотреть кино по телевизору.
3: На кинескопе.
2: С 1928 года. Да.
3: Тебе говорила так бабушка? Так,
2: нет.
3: Все, отходи, кинескоп посадишь.
2: Нет.
3: Все, нельзя. Салфеточка еще висела вот такая прекрасная.
2: А, ну это тренд. Так надо было.
3: Я помню, вот мне вечно запрещали играть в приставку. У меня было вот это Дэнди,
2: да.
3: Тогда очень популярное на тот момент. И вот все, нельзя долго, потому что вот посадишь телевизор.
2: Посадишь, да. Но у бабушки были свои представления.
3: За глаза никто не переживал, а за кинескоп, да.
2: Ну, вот такая жизнь. Так, ну что, расскажем еще, наверное, про вертолет. Двухвинтовой продольной схемы Як-24 состоялся первый испытательный полет в 1952 году. Вот, ну, чтобы и полетать немножко вместе с нашими событиями можно было, да, всем островам. Друзья, ну, по сути, нам как бы не хватает ваших праздников. Поэтому мы намекаем. Напишите нам, пожалуйста, а кто на сегодня родился.
3: Координаты все те же. Номер 4, 9, 105 и 7. Пишите, ждем.

0: слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Реклама на русском.
2: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время...
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, не с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
8: А мы добрались до именинника дня сегодняшнего. Евгений, дорогой, здравствуйте.
9: Доброе утро.
8: Да, и день, и вечер, все можно замешать, потому что, во-первых, классная дата, во-вторых, вы у нас сегодня самый главный человек, и вот эту красоту, которую мы сейчас будем озвучивать, она только для вас. Готовы?
9: Да, готов.
8: Готов? Всегда готов?
9: Да, всегда.
8: Дорогой Евгений, прими мои искренние поздравления, я цитирую. В тебе собраны те качества, которые должны присутствовать в мужчине.
10: Это мужество, доброта, мудрость, сила воли, упорство, ответственность и чувство юмора.
8: Пусть в твоей жизни не будет места для неосуществленных желаний и несбыточных надежд.
10: Живи ярко, незабываемо и улыбайся каждый день.
8: Владислав Никосия подписался, а мы только рады, только рады.
9: Вот, я тоже рад. С таким словом приятно с утра.
8: Класс. Жень, как отмечать будете?
9: Бурно, весело и задорно.
8: А все, уже после слова «бурно» звучат аплодисменты.
10: Вашу честь, конечно же, я увидел, да.
8: Ю-ху, поехали! Поздравляем вас с днем рождения!
9: Спасибо большое.
0: На русском.

0: «Благомания» на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Да, друзья, вот такую забаву мы придумали для вас летом. Кстати, до 7 августа включительно. Просто слушайте внимательно утренние и дневные эфиры, и будет вам счастье.
2: И вот по этому сигналу сразу же дозванивайтесь к нам в эфир для того, чтобы заполучить наш мерч. А это защитный экран для вашего авто, белоснежная футболка и стильная спортивная сумка. Ну, конечно же, для себя.
1: Да-да, 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку, но и следим за вашим стилем.
2: Ну, а теперь в спортзале, на пляже или в путешествии мы станем еще ближе.
1: Друзья, до 7 августа включительно не пропустите нашу специальную летнюю забаву «Логомания». Она приурочена к 20-летию. Мы отмечаем весь год вот так вот громко на весь остров на русском радио Кипр.
2: Итак, ну еще раз напоминаем. Дозвонились, угадали и получили сет мерча.
1: А да. Что угадывать, кстати? Угу. Мы сейчас расскажем. Вы прослушаете фрагмент с песней. И вот как раз-таки вам нужно будет ее дополнить. То есть той недостающей строчки либо пропеть, либо назвать. Ну, в общем, мы по-разному принимаем. Весело, да, и только любимые треки. Вы точно знаете эти песни. И надеемся, что вам как раз-таки сегодня повезет. Номер 49-105-7. Кто? Готов уже к нам дозвониться. Мы можем принимать ваши звоночки. Музыкальный вопрос подготовлен. Конечно же, у нас подготовлен сразу же и ответ, чтобы вы удостоверились, что все сделали правильно. А приз — замечательный сет, футболка, защитный автоэкран и спортивная сумка. Очень крутая, очень крутая. Мы вам советуем прямо сейчас бежать к нам и стучаться.
2: Вот безумно интересно, кто станет самым ярким этим летом. Кто это лето будет продолжать только с нами. Русское радио Кипр будет звучать везде, а вы будете вот прям сиять сумочкой в спортзале. Вот автомобиль ваш будет, конечно, сохраняться от этих жарких солнечных лучей при помощи защитного экрана. Ну и, конечно же, футболка, которая точно расскажет о том, что вот, смотрите, это идет самый главный победитель на русском радио Кипр. Поэтому звоните прямо сейчас, номер 49-105-7. Ждем наших замечательных победителей.
1: Угу, поехали.

0: «Богомания» на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Да, друзья, у нас набор мерча для активного сета на кону. Футболка, защитный автоэкран и спортивная сумка. Очень стильно, очень круто. Вам точно понравится. Но пока осталось разбудить вот этих утомленных солнцем людей. Вы где?
2: Сегодня пятница. Алло. Напоминаем, именно тот день, когда мы и будем играть в Логоманию. Потому что до 7 августа по понедельникам и пятницам мы будем разыгрывать вот такие замечательные сеты. Все просто. Дозванивайтесь прямо сейчас в эфир. Вот, угадывайте трек, ну, как угадывайте, продолжайте строчку этой песни, либо угадывайте, какой там элемент одежды указан хотя бы, и тогда забирайте этот сет.
1: В общем, друзья, мы хотим, чтобы вы... вот они. Все-таки достучались. Не, ну вы посмотрите.
2: Первые модники.
1: Класс, давайте сейчас будем знакомиться. Доброе утро. Алло-алло.
2: Доброе утро.
3: Алло. Да. Да, здравствуйте. Доброе утро.
1: Ну, мы прям чувствуем, как мы вас разбудили, подняли за уши вот так вот. Ну, приходите к нам, приходите за подарками. Как зовут вас?
3: Меня зовут Иван.
1: Иван.
3: Я на самом деле хотел послушать сначала... Я не звонил сначала, хотел послушать, как это вообще со стороны выглядит. Такое задание, чтобы потом знать. Но что-то никто не соглашался, но ладно, позвоню.
2: Иван, ну спасибо за вашу решительность. Да. Вы будете первым, кто открывает нашу логоманию, и это здорово.
1: Между прочим, вы тот самый номер один, Иван.
3: Первооткрыватель.
1: Класс?
3: Да, отлично.
2: Итак, все. Иван, еще раз напомним.
1: Продано.
2: Иван первый. Напомним, что нужно сделать. Сейчас будет звучать такая прочитанная песня Сири. Вам нужно продолжить эту строчку, либо хотя бы догадаться, какой предмет одежды в этой песне.
1: Готовы?
3: Да.
1: Ну, давайте послушаем наш вопрос.
3: Поехали.
2: Поехали.
4: Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет и не видел сам пожар в джунглях в час ночной, но знаю точно, я на земле самый яркий свет. Свет, который дарит всем...
1: Так, дарит всем что?
3: Встречал я в Африке рассвет.
2: Та-та-та-та. На земле самый яркий свет.
1: Вот, Иван, вот у вас когда встреча такая важная, да?
3: Галстук.
1: Ага, какой?
3: Синий галстук мой.
2: Yes. Yes. Слушаем ответ.
5: Свет, который дарит всем сильный
2: галстук.
4: Логомания на русском радио Кипр. Все просто. Звони, подпевай и стильный мерч забирай.
1: Ну классно, с галстуком, да? И на пляж.
2: Ну праздничная пятница, такая стильная.
1: Тяжело было, а? Рассказывайте.
3: На языке вертелось. Нет, оно как бы сбивает этот голос, этот монотонный.
2: Сири, да?
3: Ритма не хватает, да.
1: Ну, конечно, она подбешивает. Ну, а что поделать? Вот так вот и живем, такие технологии. Но вас-то все равно не запутать. И хорошо, что вы взяли и еще разочек напели. Кстати, лайфхак. Посмотрите, как Иван красиво сделал. Он стал напевать песню и тут же вспомнил мотивчик и догадался, что там стильный галстук. Конечно же, тот самый Сюткин... легендарнейший на весь остров прозвучал в вашем, кстати, исполнении. Иван, а это означает, что вы, во-первых, все, как мы и предвещали. Иван, да, великий и могучий.
2: И первый.
1: И тот самый первый.
2: В нашей логомании и аплодисменты, конечно, звучат в первую очередь в честь вашей победы.
1: Вам достается фирменная футболка, а защитный автоэкран и спортивная сумка. Вы на спорте, Ваня?
3: Я на спорте.
1: Ну,
2: здорово. Вот такой стильный сет в это лето. Чтобы оно стало еще более ярким, мы, конечно же, дарим вам.
1: Поздравляем искренне. Ура, браво.
2: Ура.
3: Спасибо. Ура.
0: Логомания на русском радио Кипр. Знакомый хит, улетный прикид.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
6: Русские перцы на русском радио.
7: Баловать себя — это было самое позитивное, что вы услышите. Потому что дальше у нас Костя Столяров расскажет о том, как полиция Кипра за 20 дней вручила 13 тысяч штрафов с дорожных камер.
8: Да, друзья, вот такая статистика.
7: А потом Анфиса Черная про ужесточение кредитной политики.
8: Вот, это уже вот в этом часе с 9 до 10. Не пропустите, делайте приемники погромче. Будем разбирать, как всегда, важные моменты в ипотеке.
7: Ох, не знаю.
8: Так, ладно, ну давай, я найду такой лучик немножко оранжевого света. Завтра в Леопетре пройдет фестиваль моркови.
7: Ясно.
8: Ну что, морковка.
7: Спереди, сзади.
8: Зрение будем улучшать, но чтобы штраф потом не получать.
7: Не, морковка, а как?
8: Это узнаем в рамках музыкального брейка.
7: Ай, мамочки мои. Ну все, друзья, сейчас будем зажигать Backstreet Boys, а? Слышали вот эти мотивчики? Да, зажигаем и двигаемся все на одной волне. 99 FM!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Полиция Кипра за 20 дней вручила 13 тысяч штрафов с дорожных камер. На острове стало трудно записаться к психологу. Завтра в Леопетре пройдет фестиваль моркови. Теперь подробнее. К началу июля полиция Кипра за первые 20 дней работы системы фоторадар-лист вручила около 13 тысяч ранее недоставленных штрафов с дорожных камер. На руках у оператора и полиции остается еще порядка 320 тысяч неоплаченных квитанций. Отмечается, что в ближайшее время сотрудники дорожной полиции смогут останавливать машины, проверять наличие штрафов и сразу вручать квитанции водителям. Мера введена из-за недостаточной эффективности рассылки штрафов по почте. Многие жители острова из страха, что в конверте очередной штраф, перестали забирать заказные письма и по другим, не связанным с камерами, вопросам. В результате на почтовых отделениях скопились тысячи невостребованных отправлений. Подробности на сайте Лента Кипра. Записаться к психологу сложно и по линии ГСИ, и в частном порядке. Накануне один из жителей Лимассола обзвонил 30 специалистов в поисках срочного приема, и ни у одного не оказалось свободного времени. Пост пациента в соцсетях стал поводом разобраться, насколько реальна проблема. Пояснение дала доктор Василики Христодулу, член правления Союза психологов Кипра. По ее словам, с момента, когда личный врач выдает направление, до первой встречи с психологом в среднем проходит 15-20 дней. Завтра, 4 июля, поселок Леопетре вновь приглашает на один из самых необычных гастрономических праздников острова. Шестой всекипрский фестиваль моркови объединит местные традиции, семейную атмосферу и блюда, в которых главный овощ вечера раскрывается с неожиданной стороны. В программе морковные десерты, джемы, коктейли, традиционная кипрская кухня, живая музыка и народные танцы. Муниципальный стадион Леопетре на один вечер превратится в большую площадку вкусов, музыки и летнего праздника для всей семьи. Вход бесплатный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове жарко и солнечно. Скорость ветра возросла до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня на побережье страны термометры покажут в среднем 33 градуса. В Никосии воздух прогреется до плюс 37, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды на пляжах острова плюс 26,5 градуса. К вечеру над Кипром сгустится легкая облачность. В воскресенье в горных районах возможны кратковременные дожди. Другие погодные показатели в наступающие выходные существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: смотри.
1: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
2: Да, друзья, у нас в студии появилась она, Анфиса Черная, основатель и CEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Анфиса, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
4: Доброе утро.
2: Ну, мы договорились, что не сильно будем, да, здороваться сразу же в тему. Она у нас вообще такая жесткая. Исследование Центрального банка Кипра. Банки ожидают ужесточения ипотечного кредитования. Куда больше? Вот у меня просто вопрос.
4: Ну, это новость, которая сейчас, как мы понимаем, нашумела, да?
2: Что такого? Почему? Почему? И откуда? Откуда столько агрессии, по сути, к своим бизнес-партнерам? Ведь человек, который берет ипотеку, это, по сути, человек, на котором банк зарабатывает. Что там пошло не так? И почему? Так, и откуда такая строгость?
3: Да, смотрите, банки и зарабатывают, и теряют от неблагонадежных заемщиков. Поэтому, действительно, банк опубликовал свой Bank Lending Survey 2026, в котором отмечается следующее, что банк просто снижает готовность свою принимать риски, тот самый low risk tolerance. И что это может означать для нас, для людей, которые хотят брать ипотеку? Во-первых, сейчас ставка не повышается, и пока еще требования не ужесточаются, но это, скажем, некая такая претензия на то, чтобы мы были начеку и понимали, что могут потребовать больше документов, могут потребовать больше доказательств того, что история с доходом действительно благонадежна. Не более того. Но единственный момент, что, я думаю, в будущем все-таки как-то повлияет на заемщиков, это то, что первоначальный взнос может быть побольше. Uh-huh. Обычно, когда Центробанк выпускает новость о том, что будет ужесточение, это в первую очередь связано с первоначальным взносом. Сейчас, как мы помним, один банк на Кипре очень лоялен, да, это Альфа-банк, и он дает как бы возможность людям, которые прожили больше 2 лет, получить первоначальный взнос от 21%. Uh-huh. Просто 21%, скорее всего, превратится в 25-27%, вот куда-то туда.
4: Uh-huh. То есть банки перестраховываются, получается, таким образом?
3: Совершенно верно. Да, чтобы немножко снизить свои риски. Почему? Потому что сейчас, согласно этому отчету, ипотека пользуется популярностью как среди местного, так и среди иностранного населения, резидентов и даже нерезидентов. И все это приводит к тому, что, конечно, почему говорят о том, что ипотеку получаю полгода, те, кто берут ее последний год. Uh-huh. Потому что гигантские очереди. То есть банки просто сейчас не очень хорошо справляются с объемами. И именно поэтому они уже немножко дифференцируются свои риски, берут те кейсы, те случаи, где заемщик максимально благонадежен. Mm-hmm. Но в нашей компании, сделаю такое небольшое отступление, мы работаем абсолютно со всеми кейсами и максимально красивом виде представляем каждого нашего клиента. Таким образом, акцентируем внимание банка на том, что наши клиенты достойны лучшего сервиса и лучших условий по первоначальному взносу.
2: То есть получается, что на самом деле вся эта новость и вот эти ужесточения, они касаются даже не непосредственно документа оборота, ну, потому что так или иначе пакет запрашиваемых документов будет плюс-минус одинаков. Да? Если вы сотрудник, то налоговой декларации, там, формы.
3: Могут попросить налоговую не за 2 последних года, а за 5. Uh-huh. Да? Могут попросить social insurance за 3 последних года. То есть только увеличится, может быть, срок рассмотрения, да, документов задним числом. Но существенно ничего не поменяется.
2: Uh-huh. Ну и главное изменение – это то, что ожидается, опять-таки, не прямо сейчас, но вполне возможно в будущем. Тот самый процент первого взноса.
3: Увеличение, да.
2: Да, на это надо обратить внимание для того, чтобы правильно планировать данную процедуру. Сколько вообще стоит закладывать на завершение этого процесса, как получение ипотеки?
3: Да, если человек прожил на острове больше 2 лет, то где-то 2,5 месяца, при условии, что средства не нужно переводить из страны своего происхождения либо из какой-то другой страны. Uh-huh. Скажем так, из страны СНГ. Если необходимо переводить средства за оплату недвижимости из страны СНГ, я говорю про первоначальный взнос, да, в первую очередь, то можно смело заложить 4 месяца.
2: 4 месяца.
3: Да, и в первую очередь это будет связано с платежом. И также, если берут ипотеку предприниматели, а это значит, что будут проверять их компании, аудиты и так далее, здесь тоже нужно заложить плюс-минус 3,5-4 месяца.
4: Зависит от этого ли сумма ипотеки, или это с каждым кейсом так?
3: Нет, не зависит, это каждый кейс. Просто больше времени уходит на проверку компании.
2: Так, ребят, это, кстати, важная, да, информация, потому что эти сроки влияют на то, каким образом продвигается ваша сделка. И это тоже предмет для договоренностей, но уже непосредственно с девелопером, если вы покупаете первичку у девелопера, либо с продавцом недвижимости, вторичный рынок, который тоже должен понимать, что раньше, чем через вот этот срок, сделка просто не сможет быть совершена. Ну, не знаю, мне кажется, пока еще позитивно, да? Можно даже немножечко расслабиться, потому что никаких других вот серьезных изменений мы пока не ожидаем. Мы продолжим разбираться в этом сложном вопросе. С Анфисой Черной всегда легко.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Калейдоскоп времен года – это всегда готовность к переменам. Весной и летом хочется быть увереннее в себе и еще привлекательнее, правда? Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает топ-3 процедур во время смены времен года. Первая – чистка. Пилинги или мануальное очищение выбирать вам. Главное – подготовить кожу к сезонным активным солнечным ваннам и пляжному сезону. Вторая процедура – массаж. На лице человека примерно 57 мышц, которые так же, как и мышцы тела, нуждаются в поддержке, расслаблении, укреплении. В салонах «Леди Эстетик» есть процедура LPG для тела и лица. Ну и третья – лифтинг. Основной тренд в современной косметологии – минимизация агрессивности воздействия, риска осложнений, времени на реабилитацию кожи. Эти условия обеспечивают различные фракционные методики типа HIFU или RF. Подберите свой топ-процедур на консультации специалистов «Леди Эстетик». Записаться можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Будьте привлекательны круглый год!
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
3: Анфиса, немножечко да обсудим, да? Если и намечается, ну, по крайней мере, есть такие прогнозы, то самое повышение первого взноса, да, увеличение при получении кредита, то это касается далеко не всех, да? Есть же те люди, которые по-прежнему останутся на своих 20%.
4: Да, конечно, это в первую очередь граждане Кипра и те, кто прожил на Кипре 8 лет и более, а Альфа-банк, возможно, даже рассмотрит и те, кто прожил 6 лет и более.
3: Я так понимаю, что сегодня у нас... Ну, Альфа-банк очень такой дерзкий банк сейчас.
5: Гибкий, дерзким.
3: Да, очень, скажем так, не нравится то, что происходит Банку Кипра и Евробанку. А что, я буду называть вещи своими именами, потому что до этого была монополия. Да, ну как монополия, двуполия получается, да, делили рынок между собой Банк Кипра и Евробанк, сейчас появился третий игрок, но хотя по сути они же почти всегда забирают клиентов Банка Кипра. Очень много вопросов к тому, как сейчас проходит сервис. На самом деле...
5: У меня сразу был вопрос. Это, понятно, конкуренция, но повлияет ли это на банки, о которых мы знаем, да, Банк Кипра там? Вот, пойдут ли они на те же условия, которые и предлагает Альфа-банк?
4: На самом деле уже влияет. Влияет в положительную сторону для нас, для заемщиков.
5: Так.
4: Потому что банки прекрасно видят, что народ пошел туда, где дают больше денег.
3: Да.
4: И они в случае, если видят, что история низкорискованная, что такой низкорискованный, вот типичный стандартный портрет приятного клиента для банка, это когда человек работает на высокой заработной плате, например, 6500 на руки, а если это семья и работает и муж, и жена, и в совокупности доход, там, грубо говоря, более 10 тысяч, и у компании, где они работают, есть тоже счет в этом банке, вот это просто идеальная история, и тогда банки и банки, и Евробанк тоже готовы давать лучшие условия по первоначальному взносу.
3: 100% двигаются по условиям, по ставкам, как только видят офферы. Это, кстати, очень полезный лайфхак, когда вы уходите запрашивать, во-первых, во всех банках кредиты обязательно, и на каких условиях. Просить, чтобы эти условия вам отправляли на почту. И дальше это помогает. Так, эксперт Анфиса я забрала.
4: Так, Ирина уже тоже эксперт прошла через свою ипотеку.
5: Уже, да.
3: Вы показываете эти офферы, и даже если, чушь там скрывать, даже если этих официальных ставок нет, ваш банк, особенно если вы там в почете, очень сильно может вам сделать контр-оффер и такие же ставки предложить, как у конкурента, лишь бы только вас не отпускать. И это нормальная практика, кстати, потому что так или иначе, это работает, ну, скажем так, на вас и же с ним.
5: Ну, и правильно, выгодно должно быть вам.
3: Да, но вот Банку Кипр, конечно, хотелось бы пожелать немножко клиент-ориентированного сервиса, правда. Я за то, чтобы вот это тоже было каким-то образом услышано, потому что от этого выиграют на самом деле все. Если можно договориться, то тогда всем и каждому будет очень даже хорошо.
4: Ну, зависит от человека. В Банке Кипра есть потрясающие банкеры, с которыми мы работаем. Просто нужно понимать человека. За 8 лет сотрудничества с банком банками, конечно, мы прошли через многие руки, выбрали самые золотые, потрясающие, поэтому у нас плохих банкиров нет.
3: Ага, вот так вот. Вот еще более дерзкое заявление от Анфисы Черной. Друзья, если вам нужна помощь, обращайтесь.
2: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарье 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
8: Хороших людей много, полезных мало.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Так, ну что ж, двигаемся дальше. Вот очень такой важный вопрос. Почему одним за неделю выдают кредит? Ну, ладно, за неделю не совсем. Это как бы уже такой маркетинговый сейчас прием используем. Там 2-3 недели, и у вас уже ипотека готова, а другим очень долго тянут. Какие есть ошибки? Можно как-нибудь там обезопасить себя?
2: Либо вообще отказывают.
1: Либо отказывают, да.
3: Да, ну, во-первых, разные кейсы. Я часто слышу, вот соседям согласовали там за месяц, а мы все с вами никак не разродимся. Или вот я знаю, что знакомый получал полгода, а мне уже одобрили за месяц. Как такое возможно? Разные люди, разные кейсы, разные судьбы. Не нужно вникать в ситуацию других, потому что люди, как правило, до конца всю подноготную не рассказывают, потому что им это не нужно и невыгодно. Поэтому первая причина, которую хочу подсветить, из-за которой кому-то быстро согласовывают, а кому-то долго, это тип дохода. Именно тип дохода. То, что мы с вами сейчас обсудили ранее. Человек, который просто получает заработок, заработную плату в компании, с 90% вероятностью будет согласован банком. Его кейс будет согласован в разы быстрее, чем человек, который работает сам на себя, является акционером компании, получает дивиденды, назначил себе не очень большую зарплату, как это обычно бывает, там 2500 евро, остальной доход получает в дивидендах. Вот эти два кейса будут рассматриваться с разницей в 2 месяца. Это номер один. Поэтому, если вы акционер и предприниматель, даже не стройте себе иллюзии того, что банк как-то оценит ваш предпринимательский порыв и скажет, вот ты заслужил. Даже если у вас действительно потрясающие доходы и большие дивиденды, и все у вас кристально белоснежно в налоговой, аудиты будут проверять достаточно долго. Аудиты компании, к этому нужно быть просто готовым. Второй момент, который хочу обозначить, это долговая нагрузка. То, что знакомые не рассказывают друг другу, это наличие ипотек в стране своего происхождения или в стране предыдущего резидентства. То есть банк просто обнаруживает по кредитному репорту ситуацию, что в стране своего происхождения есть ипотека. И начинает с этим разбираться, смотреть, сдается ли эта недвижимость в аренду, окупает ли она сама себя. Если да, то приблизительно какова рыночная стоимость аренды, какой риск того, что вдруг эта аренда прекратится, и тогда клиент не сможет обеспечивать 2 ипотеки. Это причина номер 2. Да, и причина номер 3 – это сложно сочиненный доход. Одно дело...

0: Да. Сейчас интересно.
1: Да, сложно.
0: Такая поэзия. Я не могу это не отметить. Да. Браво, Анфиса.
2: Да, ну, я уже использую какие-то высокопарные термины, так сказать, чтобы не в бровь и не в глаз. Но одно дело, когда человек просто получает зарплату, платит социальные отчисления и так далее. На Кипре все понятно. Он
1: все
2: прожил там
1: да.
2: 2 года. Да, с ним ситуация ясна. Он не собирается ехать с острова. Он учит греческий язык. Он хочет получить в дальнейшем кипрский паспорт по фастраку. И совершенно другая ситуация, например, когда приезжают вроде бы европейцы. И, возможно, они даже уже резиденты Кипра. Но у них есть, например, бизнес в Германии, и вот там у них 4 компании. Одна компания дала займ второй. Нужно проследить линию между этими компаниями. Нужно все это увязать. И вроде люди воротят миллионами, и вроде они в Германии декларируют свой доход. Но,
0: нет, Германия 100% декларирует.
2: 100% декларирует, но я почему говорю про Германию, потому что каждый четвертый наш клиент – это гражданин Германии. Даже он может быть резидентом, уже налоговым резидентом Кипра, но тем не менее. И вот поймать вот эту линию может далеко не каждый банкир. И отправляют специалиста, который очень хорошо разбирается в структуре компании.
0: Да.
2: И на это может уйти иногда даже полгода. Вот вам топ-3 причины.
0: Да, вот на это
2: есть
0: тоже...
2: и другие.
0: Есть и другие, но мы их тоже будем, конечно же, обсуждать. Кстати говоря, друзья, я понимаю, что сейчас там все замерли, наверняка либо с какими-то девайсами записывают, пометки делают, либо с ручкой, ну, кому как удобнее, пометочки, так, вот это вот сюда, вот это вот туда, вот это вот здесь, а вот это вот там. Но, тем не менее, друзья, не молчите, задавайте свои вопросы. Анфиса здесь, мы еще примерно полчаса вещаем на весь остров, и вдруг у вас есть какие-то уточняющие вопросы, либо что-то было, ну, скажем так, не совсем понятно, мы с удовольствием ответим и прокомментируем.
3: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей.
4: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionaire Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
7: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
8: Друзья, ну а мы продолжаем разбирать на молекулы такую сложную и тягомотную историю, как кредит и ипотека. А на что еще стоит обратить внимание? Потому что мы только часть причин, по которым кому-то быстрее выдают, кому-то сложнее, разобрали. Что еще есть в этом заветном списке?
9: Сейчас скажу очень банальную причину. Причем гвоздем и листочек в этой причине в основном являются заявители, но все равно злятся на банк. Понятно, что банк запрашивает большое количество информации, ее нужно отправить каким-то образом. Ни Google Drive, ни Dropbox не работают, потому что по политикам банка они не могут работать с внешними ссылками, только с архивами, которые прикреплены к данному конкретному письму. Uh-huh. У них так срабатывает система безопасности. И очень часто мы клиентам говорим о том, что в одном письме нельзя отправлять более 25 мегабайт.
8: Yeah.
9: Вот, но клиенты не любят заморачиваться, вот большое количество писем слать, и они, как правило, подгружают все в один документ, где больше 25 мегабайт. Это письмо уходит вместе со всеми замечательными архивами в спам. Банкир просто его не видит. И дальше ситуация какая? На 2-3 недели все подвисает. Банк ждет письма, которое не пришло по итогу.
8: Да.
9: Заявитель думает, что уже все обработали, уже выдадут ипотеку буквально завтра. Ничего не происходит. То есть такая банальная причина. Просто неправильно организован процесс работы с документами. Поэтому здесь очень важно наблюдать, чтобы архив не превышал 25 мегабайт. И просто вот такой совет, казалось бы, банальный, но он действительно работает. Убедитесь, созвонитесь с нами, если вы работаете через нас, или с вашим банкером, если вы работаете напрямую с банком, и спросите, получили ли вы наше письмо. И поверьте, это так хорошо работает. Во-первых, вы напомните банку о себе. А во-вторых, поверьте, через пару дней ваша ситуация взлетит. Поэтому вот это номер один. И номер два, причина еще одна, то есть уже под нашей с вами градацией, это номер пять. Момент с недвижимостью. То есть понятно, что банк проверяет нас, заемщиков, но в то же самое время банк проверяет объект. Поэтому очень важно набраться терпения, если компания, с которой банк работает, проходит процесс ипотеки впервые. Почему? Потому что им нужно выделить долю своего проекта в пользу банка. Эта процедура не быстрая, это должен делать архитектор. Я, по-моему, немного упоминала об этом эфиром ранее, но сейчас скажу, что на это уйдет где-то пару недель. Поэтому банк тщательно проверяет объект, и бывает, что находит, что, например, сам объект находится также в залоге у какого-нибудь третьего юридического лица. Он начинает дальше копаться, что это за лицо, насколько оно благонадежно, почему банк оказался у него в залоге. И на это тоже может уйти несколько недель. Поэтому вот еще одна причина, по которой могут быть задержки в согласовании ипотеки, не связанные с заемщиком, но связанные в данном случае с объектом.
8: Ну, это хорошо, на самом деле. Это значит проверка, да. Там обычно, конечно, девелоперы очень любят произносить, и это такой мощный selling point, что наше здание не под кредит, кредитом, все нормально, это действительно ускоряет сильно процесс, но даже если и под кредитом, ничего страшного, просто на проверку, а это хорошо, уйдет чуть больше времени. А насчет 25 мегабайт, сейчас уже во многих банках стоит уведомление, вот просто всплывает окошечко, и те говорят, что слишком большие файлы. Ребят, ну, разбейте на несколько частей, отправьте там part one, да, там 2-3, и, да, действительно хороший, на самом деле, вот такой тон, позвонить банкеру, если дозвонишься, ну, может, заехать в том числе, да.
10: Ну, или при помощи имейла уточнить, да?
8: Вот все ли хорошо, получили, не получили, и при вас обычно тогда открывают эти письма, говорят, класс, теперь мы все видим. В общем, мы желаем вам очень такого простого, насколько это можно, скажем так, пожелать и представить себе процесса по получению кредита.

0: Альфа-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Друзья, продолжаем обсуждать в деталях и подробностях тему кредита. Напоминаем, что на всю страну вещает Анфиса Черная. Это основатель и CEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям, а также сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Тот самый специалист, который снимает с вас очень большую нагрузку, потому что разбираться в этих, во всех вопросах, это энергозатратно, очень сильно. И, конечно же, давайте чего уж так скрывать. На Кипре очень важно, кого ты знаешь. Тот самый кумбарос в хорошем смысле этого слова, потому что если люди с тобой уже поработали, если они доверяют, естественно, они гораздо быстрее и более внимательно относятся к данному кейсу. Вот как раз-таки для того, чтобы подстелить соломку и не заниматься, ну, вот такими рутинными вопросами, не тратить на это время, не знаю, выбирать мебель, пока идет весь процесс, и, ну, не знаю, мечтать о том, как, в какой цвет покрасить стены в своей прекрасной квартире, как раз-таки Анфиса сможет вас разгрузить в этом вопросе. Типичные ошибки тех самых людей, которые пришли за ипотекой. Есть ли какие-то вот прям совсем жесткие ошибки, которых допускать вообще никогда нельзя?
2: Ну, во-первых, прежде чем идти в банк и просить ипотеку, нужно разобраться, во-первых, со своими судебными кейсами на Кипре. Сейчас очень распространена
1: вот
2: тема...
1: Вот это неожиданно.
2: Да. Сейчас очень распространена тема, когда родители поругались, да, например, делят ребенка, они находятся в состоянии развода, и друг на друга подали большое количество обвинений через суд официально. Так вот, если такие процессы идут, про ипотеку можно забыть. То есть сначала нужно решить свои семейные вопросы, потому что мы приходим в банк, подаем заявку, и банк нам говорит: Анфис, там идут судебные процессы, мы не будем продолжать работу по этим кейсам. И банк вроде понимает, что это ерунда. Ну, конечно, развал семьи – это трагедия, это не ерунда там, с точки зрения жизни и судьбы человека, но банк понимает, что это не криминал, это да. Не что-то такое ужасное, но, тем не менее, он не может двинуться дальше, пока эти процессы не будут остановлены. И, кстати, здесь хочу подсветить еще один момент, почему могут быть задержки со стороны банка в процессе одобрения ипотеки. Они часто связаны с тем, что банк состоит, скажем, из нескольких подразделений. То есть для нас это банк, который говорит да или нет, а по факту это несколько подразделений, которые работают над кейсом. Эти подразделения не связаны между собой, и это сделано специально для того, чтобы исключить коррумпирующую составляющую внутри работы по ипотеке. И, кстати, на Кипре это очень хорошо работает. Вот, знаешь, как говорили фирмы, справедливый и честный суд, а здесь справедливый честные банки. В каком плане? В таком, что бывает, что один департамент говорит, да, мы согласовываем ипотеку, все хорошо. Тут возникает второй департамент, который называется compliance, или да. Департамент, который согласовывает все по финалу. Так вот, этот департамент притормаживает процесс и говорит, мы не пропускаем клиента, потому что у него, например, есть некие налоговые долговые обязательства в стране, его происхождения, потому что мы видим, что у него открытый судебный кейс на Кипре, может быть, по вопросу того, что он слишком быстро водил машину, я уже привожу пример там кейсы наших клиентов.
1: Серьезно?
2: Да, может быть, еще что-то. И, соответственно, этот compliance, он готовит репорт и дает его руководителю бранча, в который обратился клиент. И дальше уже руководитель бранча принимает решение, берет ли он риск на себя и готов ли все равно выдать ипотеку, несмотря на вот эти вот, как говорится, абсолютно чистым и белым нет никого.
1: И тут вам звонят из банка, тот самый случай, говорит, оплати штраф, пожалуйста, а ты даже не в курсе, ну бывает же такое.
2: Такого не будет. То есть, понимаете, банк...
1: они не расскажут?
2: Банк не обязан и не имеет права ничего этого говорить, и никому об этом не скажут, а просто откажут. Поэтому прежде чем пойти, просто убедитесь, что у вас нету никаких судебных разбирательств. Да?
3: И все хорошо.
2: В семье, да, все в порядке. И
1: не, ну про семью-то, конечно, все знают, но я про другое сейчас, про штрафы просто думается. Анфиса, сейчас вот прозвучало, как человек, который так, успокаиваемся, едем очень аккуратно, не попадаем ни в какие аварии, не нарушаем нигде на светофорах, очень спокойно, лишь бы в этот период
2: смотрите,
1: не нарваться.
2: Смотрите, конкретно штрафы у меня не было. Такого кейса, хотя я не исключаю, а вот моменты с неоплаченной страховкой на машину и превышение скорости несколько раз и с дальнейшим заседанием суда, да, эти кейсы были.
3: Но это пока идет судебное, ну, дело производства, да, получается?
2: Да, пока идет в процессе.
1: Он просто спешил ну, на встречу с банкиром, ну, кредит
2: всего
1: получить.
2: Ну, конечно, если банк увидит, что все в порядке, ну, что-то было, я думаю, что на это возможно закрыть глаза, это не криминал, хотя я не compliance department, и я не проходила, да, политику работы данного департамента, но в то же время, если есть какие-то моменты гражданско-уголовно-процессуальные, лучше их закрыть, прежде чем обращаться в банк.
1: Спасибо, принято.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Ну что, друзья, будем подводить итоги. Мне кажется, было, как всегда, очень структурно, но это потому, что Анфиса с нами. И да, обычно мы вещаем по четвергам, мы возвращаемся в это русло, поэтому не переживайте, в следующий четверг Анфиса появится в студии. Время тоже с 9 до 10 утра. А пока резюмируем и направляем.
2: Да. Друзья, все, что я хочу, даже если вы забыли все, что мы сегодня обсуждали, давайте сделаем вот такой замечательный вывод, что ипотека – это, в принципе, не экзамен, который можно сдать или провалить, да, а это, в первую очередь, профессиональная оценка риска. И чем прозрачнее доход, меньше долговая нагрузка, выше первоначальный взнос и качественно подготовленные документы, нету каких-то гражданских уголовных процессов, да, тем быстрее и выше вероятность получить ваше положительное решение со стороны банка. Поэтому, принимая во внимание все, что мы сегодня обсудили, уверена, вы можете в неделе и даже в месяце сократить срок получения своего первого, а может быть, второго и третьего одобрения от банка.
3: Желанного кредита, того самого.
1: Ну, а по всем вопросам, друзья, стучите, пожалуйста, напрямую. В Инстаграме Анфису легко найти. Анфиса, нижнее подчеркивание, Cyprus. Анфиса Черная, основатель и CEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре, вещала сегодня исключительно для вас. Анфиса, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Друзья, ну а мы движемся дальше. Прям по курсу самая актуальная информация рекламного характера. И Костя Столяров самым свежим выпуском новостей. Поэтому, пожалуйста, далеко не уходите. Дальше мы возвращаемся. У нас еще розыгрыши и подарки. И намечается, будет очень хорошо.
3: Напоминаем о том, что мы вот уже в летнем графике. Поэтому до 11 наше утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
1: Угу. Ждем вас в следующем часе.
0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
5: Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр – лидер ЕС по доле зарплаты на руки. Налоги и отчисления минимальные. В Лимассоле за нелегальную занятость задержали 14 человек. В Пахне пройдет фестиваль пастухов. Теперь подробнее. У кипрских работников на налоги и обязательные отчисления уходит меньше всего денег в Евросоюзе. Чуть более 15% брутто зарплаты у одинокого человека без детей со средним доходом. Это самый низкий показатель в ЕС, где в среднем удерживают более 29%, а больше всего в Румынии – более 41% дохода. Среди четырех крупнейших экономик Союза больше всех удерживает Германия. Здесь налоги и вычеты составляют почти 35% дохода работника. Подробности на сайте Ленты Кипра. В ходе очередного рейда против нелегальной миграции и незаконной занятости в Лимассоле полиция задержала 34 человека. 20 из них арестованы за незаконное пребывание в стране. Еще 14 – за нелегальную работу у трех работодателей. Нанимателям выписали административные штрафы на общую сумму 42 тысячи евро. С начала текущего года с острова репатриировали или депортировали более 4000 мигрантов. Число просителей убежища, получающих государственные пособия на жилье и питание, снизилось примерно до 2000 человек. Сокращается и общий приток мигрантов. В воскресенье, 5 июля, деревня Пахна вновь приглашает на традиционный фестиваль пастухов. Праздник, который знакомит гостей с сельской жизнью, ремеслами и гастрономическими традициями Кипра. Уже 11-й год событие собирает местных производителей, жителей и туристов. Вход бесплатный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове жарко и солнечно. Скорость ветра возросла до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня на побережье страны термометры покажут в среднем 33 градуса. В Никосии воздух прогреется до плюс 37, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды на пляжах острова плюс 26,5 градуса. К вечеру над Кипром сгустится легкая облачность. В воскресенье в горных районах возможны кратковременные дожди. Другие погодные показатели в наступающие выходные существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья. Летнее время, обещаем до 11 часов включительно. Это значит, что еще один час с русскими перцами на единой частоте 99 FM к вашим услугам.
3: Ну и, конечно, напоминаем, что сегодня 3 июля, пятница. А это значит, настроение такое же уже. Отправляемся в выходные одной ногой уже там.
2: Да, поэтому давай начнем этот час с кайфа, наслаждения.
3: Вот,
2: да,
3: согласен.
2: Тут новая услуга по почесыванию спинки стремительно набирает популярность в США. Чух-чух-чух-чух. В студиях клиентам за деньги чешут голову, руки, ноги с помощью коготочков.
3: Uh-huh.
2: Да. Называется как Scratcher Girls и быстро превратился в платный сервис. Вообще, конечно, об этом можно было бы попросить жену,
3: ну,
2: там,
3: да,
2: девушку.
3: Спинку почеши там.
2: Да.
3: Ну, только вот здесь голова получается.
2: Да. Ну, голова, спина,
3: прям,
2: руки,
3: прям
2: ноги.
3: Целиком, да? Вот, ну, куда дотянется
2: полный
3: рука?
2: Полный сервис. Цены варьируются от $15 до 130 за сеанс.
3: Ух ты, ничего себе.
2: Ты понимаешь, да, когда ты обращаешься к своей жене, почеши мне спинку, знай, сколько.
3: С головы до пяток, пожалуйста.
2: Значит, снимает стресс, люди расслабляются. Ну и, конечно же, многие отметили, что очень огромный такой запрос на данные услуги. А почему? А потому что некому почесать спинку.
3: Вот либо некому, либо, если честно, многие раздражаются. Потому что даже вот супругу попросить, ну да, но это ненадолго. А также хочется, чтобы это было продолжалось там вечно, как минимум час. Чтобы тебя чухали, чесали там спинку. А обычно это там вот пятиминутное какое-то удовольствие, и все. А здесь вот заплатил, и, пожалуйста, сколько длится процедура?
2: Ну, там от получаса до часа, в зависимости.
3: Вот это действительно нормальный промежуток времени для того, чтобы чесали тебя.
2: Все твои капризы за твои деньги. Добро пожаловать в салон по наслаждению.
3: Ну а что, если получать удовольствие, то вот только так. А и у меня есть тоже еще замечательная новость именно про вот такую кайфовую пятницу. Бабушку, 96 лет, хотят выгнать из дома престарелых в США из-за того, что она слишком много кайфует. Она устраивает вечеринки,
2: так.
3: Вот к ней приходят ее там соседи, и там они отжигают, танцуют, поют песни, естественно, там есть и какие-то напитки. Руководство дома престарелых в итоге не выдержало и отправило даже ей официальное предупреждение с угрозой выселения.
2: Угу.
3: А бабушка это все снимает, она рилсы выпускает. Что
2: она
3: сделала бабушка?
2: Понятно.
3: Да. Угу. Она взяла это письмо и просто разорвала и сказала: «Нет, никто меня не остановит, я буду продолжать веселиться дальше». И выложила очередную сториз.
2: Судя по всему, руководство данного дома просто не пригласили на вечеринку.
3: Завидуют ребята, однозначно.
2: Бы. Вот надо так уметь жить.
3: 96 лет, только подумайте.
2: Ну, красотка, я считаю. Молодец. Если это не сильно там сказывается на жизни всех остальных, ну, например, не 2 часа ночи.
3: А остальные тоже только радуются, они ведь участники этой вечеринки.
2: А, ну тогда руководство не пустили, понятно.
3: Конечно.
2: Ну, что ж, я думаю, что бабушка в любом случае договорится и с ними скажет: «Ребят, ну приходите, я ж вас зову, я же вам рада, у нас еще один микрофон,
3: да.
2: И песня в караоке уже заказана».
3: Я вообще не понимаю, почему они жалуются. Бабушка стала очень популярной, миллионы просмотров в интернете, ну, естественно, популяризирует этот вот дом престарелых, ну и, наверное, сама монетизирует как-то это. На вечеринке же надо вот такие шикарно устраивать как-то.
2: Ты сейчас налоговую включил.
3: Ну, скорее всего.
2: Так. Откуда деньги? За чей счет этот банкет? Пожелаем вам кайфового лета, друзья. Пусть оно запомнится вам очень ярко и громко.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Обсудим сейчас отпуск, который явно кто-то планирует, а может уже кто-то даже и побывал. Но в основном, конечно, вот сейчас 3 июля стоит только позаботиться о том, куда же полететь. Ну и блогеры, естественно, начинают сравнивать.
2: Что почем?
1: Что почем, какие цены, да. Ну вот, к примеру, Мальдивы оказались дешевле Сочи, причем в два раза.
2: А ты знаешь, уже неудивительно. Там многие говорят о том, что Сочи, ну, слишком дорого, просто невыносимо.
1: Сочи-льдивы какие-то получаются прям.
2: Да.
1: Да. Ну, в общем, представили даже такой вот немножко список, что действительно вот очень дорого, а что-то более доступно. Сравнили цены. И вот многие говорят, что вот лучше на Мальдивы полететь, потому что там, ну, как минимум, вы сэкономите. Про удовольствие ничего не говорится, и там будет хорошо. Ну, к примеру, Камчатка тоже стоит на 1500 евро дороже, чем Япония. Вот так вот.
2: Да ладно. Угу. Вот это крабы, я понимаю.
1: Причем сравнить, что и там есть прекрасные горы, да, вот на которые полюбоваться. Вот там Сакура, Япония. Еда, конечно, вкусная, но Япония окажется дешевле для вас, чем побывать на Камчатке. Также сравнили, к примеру, Байкал и Кома. Угу. Опять же, два больших озера.
2: Италия, да.
1: Угу. Итак, как ты думаешь, что дешевле?
2: Ну, я, судя по твоей тональности, что, Кома дешевле, да?
1: Да, представляешь.
2: Вот это вот дешевый отдых, да?
1: Опять же, практически в два раза. Байкал вам окажется дороже.
2: Да ладно? В два раза дороже Байкал?
1: Да.
2: Мамочки мои. Мне кажется, это слишком люто.
1: Ну, это Байкал.
2: Ну, так, самое извините.
1: Самое чистое озеро, там же вот что-то можно лизнуть его, как кто-то сделал, мы
2: ужасно,
1: знаем.
2: Не напоминай.
1: Вот надо испить из этого чуда природы Байкал. Ну, действительно, да, кажется, намного дороже. Хотя, вот, опять же, для любителей Италии, не знаю.
2: А я уточнить хочу, а во сколько, на сколько раз дороже Сочи, чем Мальдивы? Есть такая информация? Просто любопытно.
1: Сейчас скажу, на 2000 евро.
2: А, ну, не в несколько раз?
1: Да.
2: 2000 евро. Ой, мамочки
1: ну,
2: мои.
1: Ну, где-то так. Ну, то здесь оценивают на одного человека. Угу. И именно отдых, не учитывая перелеты, а именно вот что ты потратишь там.
2: Да.
1: И как тебе обойдется, к примеру, там гостиница, какие-то развлечения, посещение достопримечательностей. Алтай и Китай, опять же, сравнили. Вот, Китай дешевле.
2: Угу.
1: Вот, на 900 евро. Угу. На человека, если вот вы, к примеру, отправитесь туда. Чем в Алтай?
2: Ясно, пани. Ты в Сочи был?
1: Да.
2: И как оно?
1: Но я был, когда еще Сочи были Сочи.
2: Да.
1: Когда не Сочи-Льдивы они были.
2: Да.
1: Вот, ну, да, действительно было хорошо, конечно же, море. Но вот именно после Олимпиады Сочи стали совершенно другими.
2: Эх, мамочки мои. И трава была зеленее, да, и деревья выше. Ну, вот такие вот показатели для тех, кто считает, да, все-таки рассчитывает бюджет на отпуск, а это большинство. Да, ребят, делайте выводы сами, решайте сами, куда вам полететь.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Я ем как птичка. Ну, половину своего веса в день.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: После новостей, сколько стоит отдохнуть, мы решили, что, вы знаете, у нас же на острове, в Лимассоле уж тем более, есть прекрасные места. Можно вон в Таиланд отправиться, и он ближе, чем вы думаете. Мы сейчас говорим про ресторан отличный Golden Monkey.
2: На правах рекламы.
3: Откройте для себя Таиланд. Здесь у нас на острове тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower в Сан-Рафаэле Resort Golden Monkey.
1: Добро пожаловать, дорогие наши. Богатое меню, новые блюда, искусственно приготовленные по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда. Да, друзья, мы хотим, чтобы вы насладились теми самыми традиционными кулинарными техниками, а также лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом. Вам будет очень хорошо.
3: Golden Monkey — это всегда безупречный сервис и незабываемое гастропутешествие. Выбирайте свою рассадку в элегантном зале внутри ресторана или на уютной открытой террасе.
1: Советуем забронировать заранее. Любой формат — корпоративные мероприятия, официальные торжества, особые события или тихий уютный ужин с близкими. Любой, правда, формат вам точно понравится.
3: Таиланд ближе, чем вы думаете. Подписывайтесь в Инстаграм и выдумывайте тоже.
1: Да-да-да.
3: Потому что иногда просто хочется выдумать, а зачем, когда есть?
1: А мы выдумаем. Мы возьмем и выдумаем. Прямо сейчас очень вкусный рецепт. И вот все, что мы выдумали, вам нужно будет написать нам на номер 49-105-7. Если вы готовы, то мы уж точно рады будем вас пригласить и разыграть ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро.
3: Мы готовим тайские блюда. Сегодня мы приготовим роти тай. Это тайский десерт. Вот такие вкусные блинчики.
1: Классненько. Итак, друзья, возьмите, пожалуйста, смартфоны в свои руки и приготовьтесь, пожалуйста, написать нам смс-очку на номер 49-105-7 с выдуманным ингредиентом, который мы торжественно добавили в аутентичный рецепт.
3: Итак, рецепт роти тай. Поехали! Мука пшеничная, молоко сгущенное, масло восхитительное, банан, растопленный шоколад.
1: Вот так вот, друзья, каждый будет рад, да? Такому рецепту. Поехали, 49-105-7, ждем.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Забаву представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
2: Ну что, друзья, вот и прекрасный розыгрыш будем завершать. Да, «Съешь меня» — это всегда очень вкусные рецепты. Один ингредиент у нас всегда выдуманный. И вот как раз-таки о нем всегда идет речь. Тот, кто расслышал и написал нам на номер 49-105-7, тот имеет шансы на победу. Мы не принимаем в рамках данного розыгрыша звонки, поэтому просто не теряйте в следующий раз время, а сразу же пишите нам смс-очку. Итак, сегодня ваучер на 50 евро заберет Татьяна. Доброе утро!
3: Доброе утро!
4: Доброе утро!
2: Танечка, бывали ли вы уже в Golden Monkey?
3: Нет, ни разу еще.
4: А в Таиланде?
3: Нет.
2: Ну, тогда два в одном. Мы отправляем вас в Таиланд, но здесь, в рамках острова, в Лимассол. А вы из какого города?
3: Лимассол.
2: О, отлично.
4: Отлично, да. Долететь будет очень быстро
2: бесплатно.
4: И легко.
2: Бесплатно.
3: Самое
4: главное.
3: Спасибо большое.
2: Итак, Татьяна, расскажите, пожалуйста, что же в нашем рецепте утреннем было не совсем-совсем?
3: Масло восхитительное.
4: Конечно.
2: Но мы же старались. Мы же знаем, какой сервис в Golden Monkey в Сан-Рафаэль Резорт. Мы точно уверены, что вам абсолютно понравится. И масло там не растительное, а
4: восхитительное.
3: Восхитительное.
4: Да. Как и все и угощения, и блюдо, которое будет тоже восхитительное.
2: Советую вам подписаться на Golden Monkey Thai в Instagram, либо Golden Monkey Thai Restaurant в Facebook, для того, чтобы не пропускать обновления, новинки, да, вот меню, какие-то новые позиции. Команда активно обновляет. Об этом сообщает. Ну и, разумеется, поздравляем вас. Сегодня 50 евро. Готовьте, пожалуйста, место в желудке. Вы отправляетесь в Golden Monkey от Сан-Рафаэль Резорт.
4: Ура!
3: Спасибо. Спасибо большое.
1: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис. Уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Леонова, Любимов, перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Вот такую красоту устроили в эфире. А сейчас поговорим про еще одно состояние. Состояние сна, которое, конечно же, всегда в фокусе внимания. Это наши ресурсы, это способность перезагрузиться. Но! Попытки идеально спать могут вызвать бессонницу. Я серьезно, люди скупают магний, охлаждают матрасы, да, ну, либо заморачиваются. Вот тратят огромные деньги на то, чтобы вот матрас был именно таким.
2: Планируют, куда поставить кровать, скорее всего, да, и все остальное.
1: Используют трекеры сна, заморачиваются, какие шторы выбрать, и опять-таки тратят огромные суммы денег на то, чтобы вот эти шторы, они якобы помогают лучше вам высыпать. Но все равно в 3 часа ночи просыпаются, и у этого уже состояния есть отдельное название – ортосомния, так она называется. Когда человек настолько зацикливается на цифрах и качестве сна, что мозг начинает воспринимать ночь как очередной экзамен. То есть вместо отдыха получается контрольная работа. Да? Сколько было глубокого сна, почему пульс выше нормы, где потерялись еще 40 минут. И вот как раз-таки, по мнению специалистов, мозг просто не считает сон в таком режиме безопасным и продолжает человека держать на стороже.
2: Ух ты!
1: Да. Чтобы как раз-таки разорвать этот круг, специалисты советуют хотя бы на время. Уберите, пожалуйста, трекеры, перестаньте проверять показатели и не пытаться насильно выжать из себя сон.
2: Угу.
1: Ну вот насчет хорошего матраса, да, он должен быть классным.
2: Комфортная подушка, да, все это, да.
1: Ребят, но тоже без каких-либо мега задачи проектов, потому что от этого вы лучше высыпаться не будете. Просто расслабьтесь. Перед кроватью, да, вот должна быть граница, да, вот заходишь, все, никаких тревожных мыслей. Если там мысли, идите обратно. Не заходите, не кладите, не укладывайте себя спать, пока у вас тревожные мысли. Просто встаньте, походите на балкончике, не знаю, по району прогуляйтесь. Прогулка, кстати, тоже хорошо помогает настраиваться на хороший сон. Ну, как минимум, вы устанете.
2: Или хороший душ контрастный, либо теплая ванна.
1: Да. Ну вот договоритесь сами с собой, что вот эти все тревожности вы оставляете где? Правильно, на утро. Вот.
2: Совершенно, Ира, не понимаю этих людей, как у них может кровать ассоциироваться с тревожностью, тем более сон.
1: Ну, потому что вот приходят, да, мышцы начинают вот туда-сюда гулять. И вот как раз-таки советуют в это время вставайте, пожалуйста. Пусть кровать для вас будет таким сигналом, что вот сейчас будет хорошо. Вот. И да, не беспокойтесь, да, без разницы, там, какие шторы у вас висят. Ну, вот просто не заморачивайтесь. Не добавляйте себе вот этих тревожных мыслей просто потому, что, во-первых, успокойте мозг. Если эти не понравятся, можно заказать следующее. Ничего страшного, никакой катастрофы не произойдет. Главное, успокойте себя, и тогда вам будет хорошо. Ну и с гаджетами очень аккуратно, потому что это же всегда затягивает.
2: Конечно, хочется посмотреть. Почему?
1: Сколько у меня сил?
2: А где я должен подтянуть свой сон?
1: Да.
2: Мне кажется, знаешь, просто нужно вспомнить, как мы спали в детстве. Там было всегда хорошо, уютно, классно, не было никаких гаджетов. Мы совершенно даже не парились о том, во сколько мы встанем, потому что есть мама. Она придет и разбудит. Вот, поэтому, да, не хотелось, конечно, укладываться, но вспомните, как было здорово все-таки вот отдыхать и этот обеденный сон, а потом уже ночной, великолепно.
1: А если от мамы еще и не прилетело, и она не узнала про определенные делишки, которые произошли в рамках этого дня, так вообще сон был самым-самым сладким.
2: Ведь на следующий день никто уже ничего не вспомнит.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Обсудим новый тренд, который сейчас появился в сети. Крышесносная помолвка. Пара экстремалов устроила реально крышесносную помолвку. Вот, они без страховок.
3: Все обсуждают.
2: Да, уже все видели, все сейчас делают вот AI уже такие картинки. Вот, ну, детали. Они без страховок забрались на 443-метровый шпиль Empire State Building в Нью-Йорке.
3: Нью-Йорк, да.
2: И, естественно, всполошили абсолютно всех.
3: Там,
2: и спасателей, и полицию, и экстренные службы.
3: Я не знаю, как вообще. Я думаю, что у девушки просто не было выбора. Она такая: «О, да!»
2: Без страховки, естественно. Да, мне кажется, вот когда тебя так спрашивают, ты выйдешь за меня? Да, и спущусь тоже за тебя.
3: Там в целом в музее-то, ну, страшновато подниматься, вот, потому что очень высокое, ну, небоскреб, да, здание.
2: Да, да.
3: А уж выбраться и взобраться на крышу и на вот этот пик, да, здания.
2: 440 метров, ух ты!
3: Но что мне очень нравится, вот смотри, насколько вот, ну, полиция там, тра-та-та-та-та, и вот зря они, конечно, сполошились. У нас же теперь никто не пойдет косплеить и повторять один в один. Они что, для этого позовут AI.
2: Абсолютно верно.
3: Классно, молодцы. О, времена, о, нравы. Но безопасность, я думаю, что в любом случае сразу же подняли вопрос, каким образом там оказались люди и кто
2: абсолютно
3: их туда пропустил.
2: Абсолютно верно, конечно.
3: Там же охрана, на самом деле, стоит.
2: Да. Но звучит новость прям очень интересно. В Нью-Йорке Иван сделал Ангелине предложение.
3: А, вот это хорошо. Совет да любовь,
2: на
3: Ванечке.
2: На вершине небоскреба, да.
3: И Ангелиночке. Когда свадьба?
2: А вот, да, интересно, где она будет, да, если вот помолвка была такая вот предложение, то интересно, где тогда произойдет само событие.
3: Но главное, чтобы никаких штрафов и претензий со стороны, да?
2: Ну, сейчас разбирается, конечно, с ребятами,
3: вот.
2: Да, потому что они нарушили закон, действительно. Без страховки, во-вторых, все службы всполошились, вот, и секретные даже службы. Как-то так ребята вот на шпиле оказались.
3: Угу. Ну ладно, надеемся, что с ними сильно разбираться не будут и поженят, да? Скажут так: быстро, быстро! И чтобы вам было хорошо.
2: Ивану и Ангелине горько.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Так, Сереж, любишь ночью поесть?
2: Ночью не особо. Поесть просто люблю.
1: Тогда не для тебя.
2: Ночью я
1: сплю.
2: Это
1: новость для тех, кто любит. Поесть ночью, люби и ешь. Это официально. Угу. Вечернее и ночное время суток можно есть нежирный творог,
2: так.
1: Яйца, особенно белок, миндали, грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко.
2: Вот тудун! Полезный ночной дожор.
1: Да, пожалуйста. Вот просто вставайте и смело забрасывайте в себя все это дело.
2: Так, ну, судя по набору продуктов, нужно приготовить сначала. Ну, я имею в виду подготовить.
1: Сварить,
2: да.
1: Ну что там,
2: подготовить, что я буду есть сегодня ночью.
1: Нет, понимаешь, нам разрешили наконец-то, говорят, вот, ночью нельзя, можно, ребят, эти продукты, опять-таки, кефир, молоко теплое, это важно, миндаль, грецкие орехи, это перекус, ну вот, пожалуйста, здесь есть творог, здесь есть яйца. Ешь.
2: Ну да, все полезно. Но в любом случае не переедать. А? Скорее всего, для того, чтобы потом сон был нормальный и крепкий. А у меня еще, кстати, диетологи и врачи тоже такое определили, пищу богов, разрешают есть на завтрак, обед и ужин одно блюдо. Знаешь, что это? Котлетка.
1: Котлетка.
2: Да, и пюре. Вот. Домашние котлеты, приготовленные из натурального фарша с небольшим количеством соли и специй. Диетолог назвал их источником полноценного животного белка, который хорошо усваивается организмом. Ну и пюрешечка.
1: А ночью? А ночью
2: видимо,
1: кефир.
2: И ночью можно, да. Кефир, орехи. Вот
1: да, яйцо.
2: И питаемся.
1: Вот, пожалуйста, друзья. Поэтому никаких ограничений. Посмотрите, на какой позитивной ноте и вкусной, самое главное, мы завершаем наше утреннее шоу в эту пятницу. Между прочим, она 1 июльская. Дальше будет больше пятницы, хорошего настроения. Это мы вам гарантируем. Лето в самом разгаре, а с русскими перцами еще и весело и интересно. Но не только мы вещаем на всю страну. Далее в программе Костя Столяров и его очень важный новости к этому часу.
2: А также дневное шоу с Яной Соболевой. Не пропустите.
1: Ни в коем случае не уходите далеко. Будьте с нами на одной волне. Мы вас любим, мы вас обожаем. А в нас уже котлетка заиграла. Да, Лайла.
2: Тогда что, кличем котлетушка?
1: Котлетушка. Да, сегодня будет котлетушка. Давай сегодня сделаем вот так. Потому что...
2: Отдадим дань этому продукту.
1: Вкусно, классно, полезно. 3-4.
3: Котлетушка!

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего.
4: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Израиль видит Кипр частью регионального альянса против Ирана. Отцу детей, погибших к ксилофагу, предъявили обвинение. На Кипре начинаются массовые проверки фотографов, флористов и свадебных служб. Теперь подробнее. Кипр и Греция могут войти в новую региональную систему безопасности, которая объединит Индию, страны Персидского залива и Восточное Средиземноморье. Об этом 1 июля заявил гендиректор Министерства обороны Израиля, генерал-лейтенант в отставке Амир Барам. По его словам, необходимость такого альянса продиктована угрозой со стороны Ирана. Барам призвал Израиль расширять круг союзников, не ограничиваясь только сотрудничеством с США. Подробности на сайте Лента Кипра. Отцу двоих детей из Болгарии, погибших в запертой машине в ксилофагу, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. В суде британских баз в Декелии было заявлено, что в день гибели детей мужчина после работы поехал за алкоголем и не сразу вернулся домой. Партнершу отца, которую задержали вместе с ним, накануне освободили без каких-либо условий и без предъявления обвинений. Детей в машине обнаружила именно она. Следствие установило, что одна из дверей автомобиля не запиралась. Через нее дети попали внутрь, а обратно выйти уже не смогли из-за включенной блокировки. Инспекторы Министерства труда Кипра в июле проведут целевые проверки свадебных и крестильных служб по всему острову, а также фотографов и флористов. Компания направлена на борьбу с незадекларированной занятостью и приходится на пик свадебного сезона. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове жарко и солнечно. Скорость ветра возросла до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня на побережье страны термометры покажут в среднем 33 градуса. В Никосии воздух прогреется до плюс 37, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды на пляжах острова плюс 26,5 градуса. К вечеру над Кипром сгустится легкая облачность. В воскресенье в горных районах возможны кратковременные дожди. Другие погодные показатели в наступающие выходные существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с толечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
4: Все.
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
6: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
7: Экстрасенсы, когда напиваются, звонят своим будущим.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
3: Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
5: Сначала ты думаешь, что никогда никого не полюбишь. Потом в твоей жизни появляется кот.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Пью медицинский спирт, закусываю докторской колбасой, а здоровье почему-то все хуже и хуже.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Лето.
1: Лето.
2: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

4 место. Третье место. Второе.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Я, конечно, мог бы не пить по выходным, мог бы. Но надо же как-то отделять одну неделю от другой.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

пятницы! Всем огромный дневной привет! Ну что, кто обедает? Вам приятного аппетита, кто за рулем? Конечно же, как всегда, традиционно только зеленой волны. Ну и желательно, чтобы ретро-меркурий никак не влиял ни на авто, ни на движение. Я вот сегодня столкнулась с тем, что мужчина не смотрел по сторонам и подрезал так лихо, что я думала... случится соединение моего лба и лобового стекла. Но, слава богу, все обошлось, и я сразу же такая сместила ответственность и говорю, все это ретро-меркурий, все нормально, все. Это такое бывает. Ну вот, чтобы у вас такого не происходило, нужно стелить соломку, всегда помните о том, что внимание и неторопливая динамика. Вот это, пожалуй, сейчас, в этот период, самое то. Ну что, посмотрим на календарь сразу, потому что есть повод. 98 лет назад в этот день в США появились в продаже первые в мире телевизоры. И, конечно, мир стал не только ближе, но и повлиял на наше визуальное восприятие. Оно получило новую пищу для обработки. И вот сегодня телек практически у каждого из нас в кармане. И у меня к вам вопрос. У вас уже есть пост или сторис, где вы с флагом на вершине Empire State Building? А? Есть? Нет? Если кто-то вдруг не понял, а я уверена, что у всех уже на устах умопомрачительно вдохновляющая история с привкусом адреналина имеется, но тем не менее напомню. Если вдруг кто-то не в курсе. Сейчас сеть трясет от истории любви, которая действительно может поднять на невероятную высоту. И здесь речь не о метафоре. Это необычные влюбленные, российские корни, конечно, экстремалы Иван Кузнецов и Ангелина Николаева в Нью-Йорке забрались на шпиль легендарного Empire State Building. Это почти 450 метров над землей. Причем сделали они это не совсем легально, ночью, минуя охранушку. И там на вершине развернули баннер с цитатой «О силе любви». А затем Иван встал на одно колено и сделал Ангелине предложение. Она ответила «да». Прямо под огнями Манхэттена. Правда, романтика длилась недолго, и вот сейчас все держат кулачки, чтобы последствия были не очень жесткие, потому что после спуска пару задержала полиция Нью-Йорка, и теперь им грозит сразу несколько обвинений. Они связаны с незаконным проникновением на территорию и нарушением правил безопасности. Ну, конечно же, сразу захотелось с ними познакомиться. Иван и Ангелина давно известны в мире экстремальных восхождений. Они руферы. Это те, кто поднимаются на крыши и высотные сооружения. Так вот, некоторые из них просто любуются видами, а самые отчаянные, такие как наша пара влюбленных, забираются на небоскребы, краны, шпили, без страховки, даже с рисками, конечно же, ради уникальных кадров, силы адреналина и разных эмоций. История Ивана Ангелины уже легла в основу документального фильма Netflix, поэтому ждем. Теперь в этой истории появится еще одна глава с помолвкой на такой головокружительной высоте. И ее о последствиях будем следить и наблюдать. Но показ, который выйдет, точно куш сорвет. Каждый выбирает свое, кто-то медленно двигается по жизни, а кто-то вот так рискует каждый день для того, чтобы ее проживать на максимум. Каждый выбирает и несет ответственность за это. Мне кажется, история очень вдохновляющая про то, как люди себе верны, как они верны своим отношениям и готовы других людей немножечко взбадривать. А я думаю, что сеть трясет не просто так, потому что каждый про свое. Кто-то боится и не позволяет себе такого сделать. А у кого-то, возможно, даже есть похожая история. Если у вас вдруг история помолвки или какой-нибудь романтический эпизод имеется, поделитесь, вдохновите и нас. Ну и, кстати, напомню, что на 49-105.7 принимаются не только ваши истории. Приветы простые себе и близким людям, коллегам. А пятницы, в конце концов, да и делитесь планами о том, как будете выстраивать этот уикенд. Но и для именинников, конечно же. Мы звоним на местные номера, поэтому присылайте имя, контакт, ваши пожелания и не забывайте подпись ставить, чтобы мы обращались к вам по имени.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья мои, сегодня стартовала наша забава «Логомания», и теперь до 7 августа вы имеете возможность забрать наш мерч. Я поздравляю первого победителя и, конечно же, напоминаю, что по понедельникам и пятницам розыгрыши, поэтому внимательно слушайте наши сигналы и побеждайте. Сегодня, кстати, у меня будет розыгрыш, но другого приза, который не менее приятно удивит его обладателя, поэтому просто не переключайтесь, оставайтесь здесь. Ну а прямо сейчас мы с вами посмотрим на то, что приготовил сегодняшний день, какие есть тенденции, что нам говорит карта дня. И, конечно же, поимеем в виду, чего не делать.
2: Карта для старта.
1: Сегодня очень мощный день, энергетика просто зашкаливает, но самое главное – пускать свою энергию в нужное русло. Вот как. Не переусердствуйте с выяснением отношений, если к вам приходит обратная связь, просто берите ее с уважением к тому, кто ее принес. Конечно же, нужно следить за эмоциями, это да, все делать через любовь и уважение. Вот из серии, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, так относитесь к другим. Но у нас осталось совсем чуть-чуть до финала этой рабочей недели, и я думаю, что все, что вы могли сегодня выяснить, уже прояснено, а если еще нет, то приятных вам диалогов. Также сегодня можно совершать небольшие покупки, а вот от крупных лучше отказаться и подождать другого, более благотворного для этого дня. Ну а теперь тяну карту из нашей колоды «Внутренний герой». Она напоминает нам о том, какие ресурсы скрыты в нас и на что мы способны, а также говорит о том, что там немножечко заякорилось, чем можно поработать для того, чтобы все складывалось наилучшим образом. Итак, тяну сегодня правой рукой, да, пятница. А вот так я решила. Давайте посмотрим. Сегодня без запроса. О, ну это в продолжение темы пар, любви и масштабов. Смотрите, на этой круглой карте изображена часть планеты Земля, огромные небоскребы. Ну вот как будто бы часть Земли – это водичка, и вот на эту водичку, так сидя на лужайке, опираются две крупные фигуры людей. То есть как будто бы это про то, что да, мы маленькая песчинка вроде бы на этой планете, но с другой стороны, каждый из нас – это планета, и наша планета Земля – это наш дом. И вот так можно там пребывать, как будто бы ты такой крупный, увесистый. Может быть, это про какое-то ваше дело, которое все время вы задвигали в дальний ящик. А может быть, это про какой-то диалог очень важный. И если вторая половина для вас – это целая вселенная, то нужно уделить ей внимание. В общем, спиной сидят они к нам, зрителям. Вокруг них зелени очень много. Классно течет то ли река широкая, но по мне так это океан. В общем, каждый увидит свое. И вот этот город напоминает Нью-Йорк. Ну или какой-то любой другой очень крупный, где небоскребы – это основная центральная застройка. О чем будет вам эта карта, вы можете сами разобраться в себе, но я думаю, вектор, в принципе, понятен, куда можно двигаться. Заходите в наш Инстаграм, пожалуйста, ищите в сторис russianradio.cy, не забывайте ставить лайки и давайте, пожалуйста, обратную связь.
2: Медиагруппа «Русская волна», лента Кипра, радио Монте-Карло Лимассол, русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
3: Я купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». Что-то ее до сих пор не доставили.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Приветствую всех на частоте 99FM и хочу поговорить с вами о здоровье, потому что даже сейчас, казалось бы, в такой жаркий сезон все равно люди сталкиваются и с потерей обоняния, и с простудой, у кого-то проблемы могут быть с концентрацией или выраженная избирательность в еде. И все это может намекать на то, что у вас, возможно, дефицит цинка. Цинк участвует в работе иммунной системы, поддерживает память, внимание, помогает сохранять нормальную чувствительность вкусовых и обонятельных рецептов. И получать его можно из продуктов типа говядины, лосося, натуральной птицы, семена тыквы сюда же, чиа, лен, шпинат, спаржа и орехи. Но современный рацион далеко не всегда покрывает потребность, поэтому если вы добавите еще и БАДы в виде цинка, все будет классно. А от себя хочу сказать, что нами проверено, что иногда просто улучшение настроения действительно сказывается на и улучшении вашего самочувствия. Поэтому мы всегда на страже того, чтобы у нас каждый день с вами был повод для праздника.
0: Держи повод.
1: Что сегодня можно поотмечать и полистать на календаре для того, чтобы добавить улыбки в свой день и хорошего настроения? День тайной дружбы, что бы это ни значило. Ну, вообще-то, дружба всегда это что-то такое проявленное, но, возможно, есть какие-то ходы и лазейки. Поэтому, если у вас есть тайный друг или подружка, то сегодня можно устроить какое-нибудь тайное чаепитие. Сегодня день Республики Хакасия. Всем представителям этого региона большой-большой привет. Кстати, юбилей 35 лет. День «Держитесь подальше от солнца» очень трудно отмечать на Кипре, но, пожалуй, здесь речь идет о том, чтобы вспомнить рекомендации наших партнеров о том, что SPF – наше все, поэтому накладывайте его каждый раз, выходя из дома, особенно если ваша профессия так или иначе связана с пребыванием на воздухе. А тем, кто в офисе, просто с утреца нанесли SPF-чик на открытые участки тела, особенно на лицо, и к вечеру немножечко обновили, если собираетесь куда-то на прогулку. Потому что даже вечером здесь у нас, в таких широтах, солнце очень интенсивное. Что еще у нас день славления князя Святослава? Я его чуть не сплавила куда-то вдоль по реке Андуин, наверное. Нет, это о том, чтобы почитать исторические произведения. Ну, а теперь по странам пробежимся. Сегодня в США, ну, там очень любят про еду. Вот день шоколадных вафель и тут же день поедания бобов. Но если шоколадные вафли – это в виде исключения, то бобовые есть просто необходимо. В Беларуси день независимости поздравляем, 30 лет. День женщин в Мьянме.

0: сегодня. Давайте возьмем, наверное, пример. Праздник огней на Кубе. О, аж 45 лет отмечают. И именины, конечно же, Андрей, Римма, Инна, Дмитрий, Афанасий, Николай и Иван. Всех вас поздравляем, счастья, радости желаем.
1: На Кипре 13:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Asclepion – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
3: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
4: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: А кто хочет и петь, и танцевать, да еще и на крутейшем шоу, ручки не надо поднимать, лучше в ручки взять телефоны, потому что сейчас будет тот самый розыгрыш, о котором я говорила в самом начале, и если вы слушали, то услышали, а если нет, то вот вам еще один сигнал. Друзья мои, у меня есть один билет на потрясающее шоу группы, которую всегда цитировали, обсуждали и возводили в культ.
2: На правах рекламы.
1: Впервые на Кипре с большим сольным концертом в Лимассоле выступит легендарный коллектив «Винтаж». Два десятилетия ярких хитов, музыкальных наград, эффектных клипов. Все это неповторимый стиль и уникальный микс поп, ретро и электронного звучания, любимая группа «Винтаж». 11 июля в Notus Live Venue. Зрителей ждет потрясающее шоу. Конечно же, как всегда, глубокие тексты, идеальное сочетание стиля и дерзости. Хиты «Знак Водолея», «Ева», «Роман», «Плохая девочка», «Одиночество любви» и новые треки с альбома «Недетский мир». Друзья, билеты можно приобретать на Sold Out Ticket. Заходите, выбирайте и наслаждайтесь. А можно выиграть у нас на русском радио Кипр. Если там открытие дверей в 7 часов вечера, а начало концерта в 20 часов, то у нас открытие дверей на розыгрыш прямо сейчас. Поэтому ушки на макушке.
0: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: По традиции, в этой забаве я тренирую дикцию, а вы угадываете, что я сказала. Буду очень стараться. Беру винную пробку, буду с помощью нее создавать барьер определенный и стараться его преодолеть. Ваша задача – просто членораздельно разложить на каждое слово всю фразу и прислать ее на номер 49-105-7. Я знаю, что иногда бывают посложнее задания, иногда полегче, но, в общем, если хотите билет на группу «Винтаж», то делайте прям по максимуму все фейдеры звука, выводите громкость и погнали.
3: Водолей долго проливал воду из-под водопровода.
1: Здесь еще отлично тренируется память, потому что это ж нужно услышать, понять и составить. Поэтому быстро наколачивайте 4 девятки 105,7. Очень жду и не забывайте подписываться.

0: Фифекты.
1: А?
0: Фикции на русском.
2: Четкая дикция – залог того, что взаимопониманию быть. И оно сложилось, и оказалось не так уж и сложно. Поэтому я с удовольствием приветствую Ирину, тезку нашей перчинки. Привет-привет, вы уже в эфире.
3: Да, добрый день.
2: Ирина очень добрый, потому что для вас он еще и с подарком. Вот такая чудесная пятница, 3 июля. Скажите мне, пожалуйста, из какого вы города?
3: Из Лимассола.
2: О, чудесно. Ну тогда, лимассольцы, давайте-ка поаплодируем. Я сейчас еще раз произношу скороговорку. Водолей долго проливал воду из водопровода. Что это было?
3: Водолей долго проливал воду из водопровода.
2: Ну, из-под написали вы правильно. Браво! Как часто вам приходится повторять чистоговорки?
3: Честно говоря, первый раз.
2: Ну вот у вас все получилось, поэтому можно дальше практиковаться и теперь уже в ускоренном варианте повторять. Кому будут приветы?
3: Ой, приветы, да всем подряд.
2: Да и правильно.
3: Помню кому.
2: А вам сложно еще будет определиться? Вот у вас есть билет, а надо же кого-то с собой взять, ну, чтобы повеселее было, потому что у группы «Винтаж», конечно, можно и сольно приходить, но лучше всей большой компании, поэтому сейчас у вас будет время подумать. В общем, билет уже у вас. С вами свяжется и все детали расскажет. Вам тоже спасибо за участие, отличного дня и хорошего настроения. Всем напомню, что группа, которую всегда цитируют, обсуждают и возводят в культ, наконец-то впервые на Кипре эту «Винтаж». Прямо сейчас мы послушаем «Знак Водолея», подпоем. Кстати, проартикулируем все, да, для того, чтобы подготовиться, может быть, к вечернему караоке-баттлу. Ну, а я напомню, что билеты на Sold Out Tickets, информация по телефону 9985-1537. Анна Плетнева и группа «Винтаж» в середине лета на Кипре и прямо сейчас на русском радио Кипр.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Полезно, интересно.
1: Ну что, планы первого часа выполнены. По-моему, все идет ровненько и блестяще. Но у нас с вами всегда есть традиция в каждом часе. Наверняка у вас в компании есть такие, и вы что-то делаете. Может быть, есть ритуалы. Если сейчас вы ритуально вместе садитесь пить кофе или обедать, то вам отличного пищеварения и классного времяпрепровождения. Я вот расскажу, как это бывает в других компаниях. Не про нашу, а про... Сравню два подхода в Китае и в Индии, и давайте начнем с китайцев. Там в компаниях стали популярными необычные утренние ритуалы, которые называются «Танец погони за деньгами». Его выполняют в отделе продаж перед началом рабочего дня. Но суть простая. Под музыку все сотрудники как один встают и повторяют движение, будто хватают деньги из воздуха. Считается, что это настраивает на продажи и помогает лучше работать. В недвижимости, страховании, салонах красоты, других сферах, неважно, чем вы занимаетесь, главное, вот это коллективное желание, чтобы прибыль пришла. И надо сказать, хоть это звучит забавно и смотрится весело очень, загуглите, посмотрите, но мне кажется, это работает просто потому, что фокус внимания на этой теме, а значит, она начинает разворачиваться тоже лицом. Поймите в виду. Но вот другая сторона. Индийских работяг заставляют обучать ИИ. Ну, это, знаете, ситуация из серии «Научи бесплатно, искусственный интеллект тебя заменять». На швейных фабриках в Индии сотрудников обязали носить GoPro на голове всю смену. Не объяснили, зачем, но вскрылось, что данные пойдут на обучение человекоподобных роботов, которые в будущем должны выполнять... ту же работу. Например, пришивать пуговицы или делать всякие операции на конвейере. И вот это грустненько, но это реалии. Называется «Времена перехода». Как говорится, не дай бог жить во времена перемен. Ничего, дай бог, все нормально. Мы все проходим, держимся за руки, друг друга подбадриваем. И давайте, наверное, все-таки возьмем, если выбирать, то пример с китайцев. Какие-то ритуалы никому никогда не помешали, а если еще и настроение поднимается, так это ж, пожалуйста, чем бы дитя, как говорится, не тешилось.
0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Мы с вами плавно, как шарики в Bubble Tea, перетекаем в следующий час. За этот спасибо. В следующем очень жду с распростертыми объятиями, но прежде пропускаю Константина Столярова. Особенно обратите внимание на развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует и всегда очень тщательно следит за календарем событий.

0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
4: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Новый онлайн-сервис. Узнайте, какие пособия вам положены. Бесплатный кофе в свою чашку. Новая акция от City Friends Club. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. На Кипре начал работу цифровой сервис, который помогает узнать, на какие государственные пособия и льготы может претендовать каждый житель острова. Инструмент запустило Министерство инноваций, исследований и цифровой политики. Доступ к сервису открыт через государственный портал gov.cy. Пользователь отвечает на несколько коротких вопросов и видит, какие пособия и государственные меры поддержки могут его касаться. Подробности и ссылка на сайте Лента Кипра. 18 июля экологическая организация City Friends Club проводит акцию Bring Your Own Cup Day. В ней участвуют 19 кофеен в Лимассоле, Пафосе, Никосии и Ларнаке. Каждый, кто придет в кафе со своей многоразовой кружкой, сможет выпить кофе бесплатно. Кофейни-партнеры каждый день предоставляют скидку до 15% всем, кто приходит со своей кружкой. Однако утром 18 июля кофе будет бесплатным для всех, кто откажется от одноразового стакана. Подробности акции на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Первые выходные июля, как обычно, щедры на развлечения. Мы представляем самые яркие. Выбирайте. Летняя фиеста, четырехдневный танцевальный опен-эйр, музыкальный вечер под звездами, фестиваль духовых оркестров, праздник уличной еды, а также фестивали моркови, лаванды, традиционных сладостей и пастухов. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Частота самого отличного настроения и квинтэссенция всего позитивного, что только может быть. Здесь и музыка, и полезная информация, и подборка шуток и смешных каких-нибудь забавных историй, а также серьезные вещи, о которых можно задуматься и что-то пересмотреть. Все это русское радио Кипр, я вас приветствую. Здесь до 3 часов дня Яна Соболева. И мне приятно начать этот час с привета как раз-таки с нашего СМС-чата. Наташеньку, звездочку, мою гостью, поздравляю с днем рождения. Почаще прилетай, оставайся такой же стильной, красивой, и я всегда рядом. Подруга Елена. А прекрасный повод вспомнить просто о том, что у вас есть друзья, и тоже им переслать привет. Поэтому пользуйтесь нашей возможностью, да, в прямом эфире можем передать привет, а именинникам даже позвонить. Поэтому пишите 49-105-7. Ну а теперь давайте посмотрим на просторы интернета. Ну что, мои драгоценные киноманы, уже посмотрели финальный трейлер «Одиссеи» Нолана? Как вам? Есть ли какие-то умозаключения? Не буду ничего говорить, только подведу итоги с кинопаблика. По данным сторонних сервисов, отрицательных оценок у ролика оказалось больше, чем положительных. И главные претензии к актерскому составу и современным репликам героев. Но вообще комментаторы считают, что каст как бы плохо бьется с древнегреческим эпосом, а фразы вроде «Let's go» или «Тоскуешь по папочке» больше напоминают диалоги из современного Лос-Анджелеса, чем античный мир. Что-то в этом есть. Мне очень резонирует. Но, с другой стороны, какие времена, такие и фильмы. Сейчас очень все бурно меняется, перестраивается. Поэтому, мне кажется, нужно талантливому Нолану отдать должное и сказать, что человек тоже не стоит на месте. Вот так пробует и экспериментирует. В общем, дождемся ленты, и там уже можно будет сделать какие-то выводы. Ну, а пока послушаем Pink, делаем громче, танцуем и настраиваемся на уикендный вайб.

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Привет тебе, жаркий остров, прибежище всех любителей моря и такого расслабленного вайба, а также животных, в основном усатых-полосатых. Согласитесь, что у нас увидеть кота здесь – это норма, увидеть хозяина с собаками – это тоже, а вот как будто бы других животных-то и не попадается. Но вот сейчас порассуждаем с вами, возможно, не для всех подходит климат, и если нам, может быть, экзотической покажется кошка на поводке, то это все цветочки. На самом деле, реальная экзотика в другом месте, в Техасе. Семья много лет держала дома капибару по кличке Скипер, крупнейшего в мире грызуна, который спал в кровати и плавал в бассейне. В Канзасе прославилась другая домашняя капибара Чико, ставшая настоящей звездой соцсетей. И вот свежая новость. Американец завел себе броненосца и покорил необычным домашним животным местный интернет. По его рассказам, питомец не требует к себе много внимания, очень экономный в плане еды. И всегда находится рядом с хозяином, потому что очень уж не любит одиночество. Прям хочется после такой новости все бросить и завести броненосца. Вообще, недавно мне ребенок подходит и говорит: «Мам, я хочу завести ягуара». Я даже застопорилась и не знала, что вначале ответить. Потом сказала, что ну, давай сначала изучим, каковы должны быть условия. И действительно, специалисты говорят о том, что в первую очередь, прежде чем вот так самоутверждаться и выделяться, нужно действительно все изучить. Ветеринары, зоологи, специалисты по благополучию животных утверждают, что желание завести экзотическое домашнее животное нередко обусловлено сочетанием сразу нескольких факторов, но требует тотального и предельного изучения. Например, за этим стоит стремление к уникальности, интерес к природе. Влияние соцсетей, конечно же, и медиа немалую роль играют. И желание получить необычный опыт. При этом они подчеркивают, многие из выбранных экзотических животных имеют сложные требования к температуре, влажности, освещению, питанию. Могут даже испытывать стресс в домашних условиях. Для некоторых видов вообще трудно найти ветеринарную помощь. И часть животных попадает в торговлю с дикой природой, что может тоже негативно влиять на сохранение их популяции. Психологи обычно не считают, что выбор питомца такого специфического сам по себе о чем-то говорит, но отмечают, что мотивы могут быть действительно очень разными, и один и тот же выбор может иметь совершенно разные причины. Наиболее основные такие обсуждаемые потребности в новизне. Людям, которым нравится получать новые впечатления, вот, могут быть интересны необычные животные и уход за ними в частности. Самовыражение, конечно, интеллектуальное увлечение. Некоторых привлекает возможность изучать поведение редких видов, создавать для них подходящую среду, наблюдать за ними, в общем, вот так себя и успокаивать, и обогащать. Эмоциональная привязанность, поиск особого опыта. В то же время специалисты именно психологической направленности обращают внимание, что в отдельных случаях желание завести необычное животное может быть связано с другими мотивами. Стремление произвести впечатление на окружающих. Желание подчеркнуть свой статус или исключительность. Поиск внимания и признания. И вот если только это стоит, то нужно, конечно, разбираться, а не мучить животинку.
0: Реклама на русском.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Соседка с утра так орала на своего мужа, что я тоже на всякий случай убрал носочки и мусор вынес.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Калейдоскоп времен года – это всегда готовность к переменам. Весной и летом хочется быть увереннее в себе и еще привлекательнее, правда? Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает топ-3 процедур во время смены времен года. Первое – чистка. Пилинги или мануальное очищение – выбирать вам. Главное – подготовить кожу к сезонным активным солнечным ваннам и пляжному сезону. Вторая процедура – массаж. На лице человека примерно 57 мышц, которые так же, как и мышцы тела, нуждаются в поддержке, расслаблении, укреплении. В салонах «Леди Эстетик» есть процедура LPG для тела и лица. Ну и третье – лифтинг. Основной тренд в современной косметологии – минимизация агрессивности воздействия, риска осложнений, времени на реабилитацию кожи. Эти условия обеспечивают различные фракционные методики типа HIFU или RF. Подберите свой топ-процедур на консультации специалистов «Леди Эстетик». Записаться можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Будьте привлекательны круглый год!
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
3: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
7: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
8: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
9: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак... Анарахс... Анарахсактис...
10: Блин. Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Господа, привет! И продолжение темы нашей дружбы с братьями меньшими. Лиза пишет: привет, русское радио, привет всему Кипру. Я в детстве очень хотела держать крокодильчика, но с возрастом, слава богу, прошло, и сейчас у меня 4 кошки и попугай. Ну вот и я присоединюсь и скажу, что да, чем проще животинка, тем, наверное, лучше для всех. Хотя я знаю точно, что есть специальные зоопарки в разных странах, которые только с целью сохранения животных их взращивают, как-то там соединяют друг с другом, чтобы только вид сохранить. И это тоже большое дело и гигантский вклад в нашу общую систему под названием «Наш дом – Земля». Ну а теперь не про животных, а про людей и, точнее, про их забавы. Ну, все мы так или иначе в курсе, кто-то вовлечен больше, кто-то фоново, в чемпионат мира по футболу. И он, конечно, выходит на новый уровень, причем интриги тоже. Сегодня завершается стадия 1/16 финала, ну и дальше, конечно, права на ошибку не будет практически ни у кого. Все будет очень четенько из черно-белого мира, как говорится. Конечно же, Аргентина против Кабо-Верде – это особая точка внимания. Африканская сборная уже названа главной сенсацией турнира. Дебютанты добрались до плей-офф и теперь пробуют остановить Лионеля Месси и компанию. У него, кстати, отличный настрой. Надеюсь, вы видели, как он весело, словно на стендапе, проходит проверку. Да, на границе. Чудесное вообще видео. Посмотрите на досуге для поднятия настроения. Конечно, у него очень классный такой, классное состояние. И я думаю, что нам будет на что посмотреть. Но главные сюрпризы чемпионата, конечно, уже случились. Германия впервые в своей истории вылетела с чемпионата мира, проиграв Парагваю в серии пенальти. Там, конечно, возникли сразу споры. И не удивлюсь, если что-то поменяется в итоге. Но не менее громким стало поражение Нидерландов. Марокканцы также оказались сильнее в футбольной лотерее. Вперед уверенно идут Франция, Испания, Португалия, Англия, Бразилия и Мексика. Причем Португалия обыграла Хорватию, а Криштиану Роналду наконец забил свой первый в карьере гол в плей-офф чемпионатов мира. Но даже в 40+, он продолжает переписывать футбольную историю, чем, конечно же, вдохновляет всех нас. Без происшествий тоже не обошлось. Матч Бельгии и Сенегала пришлось ненадолго остановить, потому что сразу несколько болельщиков выбежали на поле, и, конечно, обслуживающей всей команде понадобилось несколько минут, чтобы восстановить порядок. Инцидент вызвал бурное обсуждение вопросов безопасности на турнире и, конечно же, реакции в сети. Ну а впереди нас ждут уже яркие вывески. 1/8 финала 4 июля, уже завтра, сыграют Канада и Марокко, а также Парагвай и Франция. Затем Бразилия против Норвегии, Мексика против Англии, и, пожалуй, один из самых ожидаемых матчей турнира – это Португалия против Испании. Так что настоящая борьба за Кубок мира только разворачивается на наших глазах и при нашей болельческой поддержке.

0: Латвийское радио.
1: Друзья мои, моя смена в рамках шоу завершена. Далее встретимся, конечно же, в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом». Ну а вечером не пропустите движение звезд и хитов в кипрской двадцатке, а также вечерние новости. Конечно, подписывайтесь на ленту Кипра. И помните, у нас 20 лет, поэтому мы весь год принимаем поздравления, а также разделяем с вами этот классный юбилей. С вами была Яна Соболева. Прощаюсь до понедельника. Прекрасных выходных. Юлия Савичева здесь и дальше. Комната культуры.

0: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
2: Ева, я любила тебя.
1: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
2: Я сочиняю роман.
1: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
3: Если вы хотите похудеть, не ешьте всего лишь три вещи: белки, жиры и углеводы.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Русское радио. Русское радио. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то. И далее по списку – смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест всухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите – до. Главное, не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую и закажите пробный обед в Milz Food. А на десерт лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: День, когда я забыл про день рождения жены... Я никогда не забуду.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Все будет солнечно хорошо.

0: На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
3: Позови платиновую!
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
5: Адрес лета.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр возобновляет работу визовых центров БЛС в 8 городах России. На острове пропадают девушки-подростки, в розыске 4 человека. Русское радио Кипр разыгрывает фирменный летний мерч. Далее подробности. С 6 июля Кипр вновь начнет принимать заявления на визы через центры BLS International в России. Они заработают в 8 городах. Об этом сообщило посольство Республики Кипр в Москве. Сервисный сбор за подачу в визовом центре установлен на уровне 5 евро без НДС. За отдельную плату предложат и дополнительные услуги. Возобновление приема упрощает оформление кипрских виз как для туристических, так и для деловых поездок. Полиция Кипра просит помощи в розыске 4 несовершеннолетних девушек, пропавших в Никосии и Фамагусте в период с 30 июня по 1 июля. Среди них 3 прибыли на остров из Палестины, пропавшим 14, 15 и 17 лет. 4-я разыскиваемая – 15-летняя гражданка Румынии. Подробная информация о приметах девушек есть на сайте lenta.cy. По любому из случаев можно обратиться в ближайший полицейский участок или по номеру 1460. Сегодня, 3 июля, в эфире русского радио Кипр стартовала новая игра «Логомания». В честь 20-летия медиагруппы «Русская волна» мы разыгрываем набор фирменного мерча для активного лета. В комплекте футболка, защитный автоэкран и спортсумка с логотипом русского радио Кипр. Слушателю нужно по специальному сигналу дозвониться в эфир и допеть строчку или хотя бы угадать предмет одежды из известной песни. И если все верно, призы ваши. Розыгрыши проходят по понедельникам в утреннем шоу «Русские перцы» и по пятницам в дневном шоу «Днем обо всем». Не упустите свой шанс. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 35, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
7: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
8: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
9: Если светлое вас полнит, пейте темное!
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

на Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма, с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180. Что слушает страна?
6: Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
7: Моя любовь самолет, что обнимает.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр и Швеция ужесточили правила против ухода от налогов. Порты Марину Ларнаки перестроят к 2045 году. У берегов Кипра заметили тропическую рыбу-попугая. Далее подробности. Кипр и Швеция подписали протокол, который встраивает в их налоговое соглашение международные стандарты против ухода от налогов. Документ вносит поправки в Конвенцию 1988 года и вводит правила по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли. Протокол подписали в Никосии сегодня министр финансов Кипра Макис Кирявнос и посол Швеции на острове Мартин Хангстрём. Помимо стандартов BEPS, документ закрепляет согласованные сторонами правила обмена налоговой информацией. Реконструкция порта и марины Ларнаки обойдется примерно в 415 миллионов евро. Такую оценку заложило управление портов Кипра в дорожную карту проекта, представленную на этой неделе. Работы разбиты на три параллельных проекта и пройдут до 2045 года, а мастер-план должны завершить к 2029. Самый крупный блок модернизации – развитие самого порта. Сначала там проведут ремонт, обновление всех инженерных сетей, закупят оборудование и построят новые здания для администрации пассажиров. В кипрских водах зафиксировали рыбу-попугая, известную как Bluebird Parrotfish, еще одного выходца из Красного моря, добравшегося до острова на фоне потепления Средиземноморья. Для Кипра это по-прежнему редкая находка, важная для наблюдения за морским биоразнообразием. Главный двигатель – потепления моря. Следуя за ростом температуры воды, вид постепенно расширяет ареал в западном направлении. Рыба-попугай безобидна для человека и питается в основном растительностью. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 35, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Ушла на обед. Вернусь, когда наемся.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
6: Ева, я любила тебя.
5: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
7: Я сочиняю роман.
5: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
8: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
9: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
10: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Русское радио.

0: лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр возобновляет работу визовых центров БЛС в 8 городах России. 400 контрактников Нацгвардии получат звание сержанта. Русское радио Кипр разыгрывает фирменный летний мерч. Далее подробности. С 6 июля Кипр вновь начнет принимать заявления на визы через центры BLS International в России. Они заработают в 8 городах. Об этом сообщило посольство Республики Кипр в Москве. Сервисный сбор за подачу в визовом центре установлен на уровне 5 евро без НДС. За отдельную плату предложат и дополнительные услуги. Возобновление приема упрощает оформление кипрских виз как для туристических, так и для деловых поездок. Число рядовых Национальной гвардии, которых переведут в сержанты, увеличили с 250 до 400 человек. Об этом сообщил министр обороны Василий Спалмас после того, как Министерство образования передало результаты первых письменных экзаменов на повышение. Речь идет о военнослужащих, проходящих службу по контракту, а не по призыву. Для многих это означает более стабильную карьеру. Вместо краткосрочных контрактов они смогут рассчитывать на долгосрочную службу. Сегодня, 3 июля, в эфире русского радио Кипр стартовала новая игра «Логомания». В честь 20-летия медиагруппы «Русская волна» мы разыгрываем набор фирменного мерча для активного лета. В комплекте футболка, защитный автоэкран и спортсумка с логотипом русского радио Кипр. Слушателю нужно по специальному сигналу дозвониться в эфир и допеть строчку или хотя бы угадать предмет одежды из известной песни. И если все верно, призы ваши. Розыгрыши проходят по понедельникам в утреннем шоу «Русские перцы» и по пятницам в дневном шоу «Днем обо всем». Не упустите свой шанс. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 35, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. Я представляю главный музыкальный проект недели – кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче. Будет весело и очень жарко на единой частоте 99 FM. Также нас всегда можно послушать онлайн russianradio.co. Я надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: На этой неделе кипрскую двадцатку русского радио, к сожалению, покидает Антигони с треком «Джалла». Пожелаем нашей юной Афродите дальнейших творческих и музыкальных успехов. Ну а пока к двадцатке хитов на этой неделе. Главный чарт страны распаковывает «Мод» с песней «Намек на нас».

Сразу 5 позиций за неделю теряют Биби Рекса и Faceless. Трек New Religion отныне на 19-й строчке. Пунктом выше Джонни, «Эйфория».

0: 20 лучших песен эфира.
1: Анна, 17-й строчке. Новинка. Шакира. Фит. Дорна Бой. Дай-дай. Официальный гимн чемпионата мира по футболу в этом году, выпущенный Шакирой и нигерийским исполнителем Дорна Бой 15 мая 2026 года лейблами Sony Music Latin и Ace Entertainment. Название трека происходит от итальянского восклицания, означающего «давай же». Песня призвана вдохновлять спортсменов и, конечно же, фанатов. А еще в ее тексте рассказывается о преодолении трудностей, боли, взлетов и падений ради достижения

0: Кипрская двадцатка.
1: Новинка прошлонедельного чарта мощно укрепила свои позиции. За неделю плюс 4 пункта и отныне 16 место. Поздравляем Филатов энд Кэрис среди счастливых людей.

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Мощный гимн тем, кто готов выстоять при любых обстоятельствах или даже переродиться, звучит на 15-й позиции главного чарта страны. «Beowulf» – «Феникс».

0: Кипрская двадцатка русского радио.
1: 14 место. Сергей Лазарев, «Компасы».
2: Через туман.
1: 13-м Боб Синклар, Кайза, I can't wait. И с 10-й на 12-ю позицию за неделю опускается лирик с песней «Кассеты».

Ну а мы двигаемся дальше. 11 место. И сюда с результатом аж плюс 5 пунктов за неделю прорывается новинка прошлонедельного чарта от Арианы Гранде. Hate that I made you love me. Напомню, композиция уже возглавила Billboard Global 200, чарты Швейцарии и Великобритании, а также вошла в пятерку лучших в Австрии, Австралии, Германии, Ирландии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Франции и Швеции.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Не в моих правилах без дела сидеть. Пойду прилягу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Кипрская двадцатка русского радио.
2: 14 место. Сергей Лазарев, «Компасы».

13-м Боб Синклар, Кайза, I can't wait. И с 10-й на 12-ю позицию за неделю опускается лирик с песней «Кассеты».

мы двигаемся дальше. 11 место. И сюда с результатом аж плюс 5 пунктов за неделю прорывается новинка прошлонедельного чарта от Арианы Гранде. Hate that I made you love me. Напомню, композиция уже возглавила Billboard Global 200, чарты Швейцарии и Великобритании, а также вошла в пятерку лучших в Австрии, Австралии, Германии, Ирландии, Канаде, Нидерландии.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
2: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это «Кипрская двадцатка» русского радио. Первую половину хитов мы уже прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню, как же звучал музыкальный пьедестал неделю назад. Третье место занимал Teddy Swims, «Mr. Know-It-All». Строчки «Две недели как» звучит Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть».
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
2: А победителем становится Юлия Зиверт. «Газ».
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим уже совсем скоро. Ну а пока 10 место и группа «Винтаж» с песней «Малахит». Друзья, буквально неделя осталась до живого концерта в Лимассоле. Напомню, уже 11 июля культовая поп-группа «Винтаж» впервые выступит с большим сольным концертом. Готовимся всем островам встречать самую плохую девочку шоу-бизнеса Анну Плетневу и группу «Винтаж». Площадка «Нотас Лайф Меню». Билеты на сайте Sold Out Tickets.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Дети боятся бабушки-яги, а водители – бабушки за рулем.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: Девятая строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream. Соседству звучит Мари Краймбрери. Давай не ждать. 8 место. Что?

0: Сибирская двадцатка.
1: Шестой на седьмую строчку главного чарта страны на этой неделе опускается Кельвин Харрис, Джази, Satisfy. А шестое место кипрской двадцатки забирает Беларусь, Holy Flame, Цану.

0: одну. Кипрская двадцатка.
1: Ну, а мы добрались до пятерки лучших. Пятое место и... Та-ра-ра-дан. Главный прорыв чарта. Сразу плюс 8 позиций, представьте себе, у группы «Моя Мишель» с песней «На малиновой луне». Поздравляем!

Первая строчка. By India. Хчо. Мод. Шаде. Кстати, очень любопытный факт. Мод напрашивался в песню и вообще-то изначально получил отказ. Да-да. На самом деле трек должен был выйти только дуэтом By India и Хчо. Узнав о релизе, Мод сам попросился на фит. Исполнитель By India поначалу отказал, опасаясь, что процесс согласования и записи затянется. Но Мод проявил настойчивость и убедил коллег.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
5: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
6: Лента Сангус.
7: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Хит-парад. Кипрская двадцатка.
8: Ну а теперь музыкальный пьедестал русского радио Кипр. На третье место отправляется лидер прошлонедельного чарта, госпожа Юлия Зиверт, с треком «Газ».
9: Все мы изначально чайники с

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр и Швеция ужесточили правила против ухода от налогов. Порты Марину Ларнаки перестроят к 2045 году. У берегов Кипра заметили тропическую рыбу-попугая. Далее подробности. Кипр и Швеция подписали протокол, который встраивает в их налоговое соглашение международные стандарты против ухода от налогов. Документ вносит поправки в Конвенцию 1988 года и вводит правила по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли. Протокол подписали в Никосии сегодня министр финансов Кипра Макис Кирявнос и посол Швеции на острове Мартин Хангстрём. Помимо стандартов BEPS, документ закрепляет согласованные сторонами правила обмена налоговой информацией. Реконструкция порта и марины Ларнаки обойдется примерно в 415 миллионов евро. Такую оценку заложило управление портов Кипра в дорожную карту проекта, представленную на этой неделе. Работы разбиты на три параллельных проекта и пройдут до 2045 года, а мастер-план должны завершить к 2029. Самый крупный блок модернизации – развитие самого порта. Сначала там проведут ремонт, обновление всех инженерных сетей, закупят оборудование и построят новые здания для администрации пассажиров. В кипрских водах зафиксировали рыбу-попугая, известную как Bluebird Parrotfish, еще одного выходца из Красного моря, добравшегося до острова на фоне потепления Средиземноморья. Для Кипра это по-прежнему редкая находка, важная для наблюдения за морским биоразнообразием. Главный двигатель – потепления моря. Следуя за ростом температуры воды, вид постепенно расширяет ареал в западном направлении. Рыба-попугай безобидна для человека и питается в основном растительностью. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 35, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Калейдоскоп времен года – это всегда готовность к переменам. Весной и летом хочется быть увереннее в себе и еще привлекательнее, правда? Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает топ-3 процедур во время смены времен года. Первое – чистка. Пилинги или мануальное очищение – выбирать вам. Главное – подготовить кожу к сезонным активным солнечным ваннам и пляжному сезону. Вторая процедура – массаж. На лице человека примерно 57 мышц, которые так же, как и мышцы тела, нуждаются в поддержке, расслаблении, укреплении. В салонах «Леди Эстетик» есть процедура LPG для тела и лица. Ну и третье – лифтинг. Основной тренд в современной косметологии – минимизация агрессивности воздействия, риска осложнений, времени на реабилитацию кожи. Эти условия обеспечивают различные фракционные методики типа HIFU или RF. Подберите свой топ-процедур на консультации специалистов «Леди Эстетик». Записаться можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Будьте привлекательны круглый год!
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня, думаю, будем рисовать квартиру, машину и шубу.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

4 место. Третье место. Второе место.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Русская радио.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
8: Нетрудно отдать жене всю зарплату. Трудно доказать ей, что это вся.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то… И далее по списку. Смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест всухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите – до. Главное, не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую, и закажите пробный обед в Milz Food. А на десерт лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: Отважный человек – это тот, кто не отбегает от кастрюльки, когда бросает в кипяток пельмени.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. Единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Я не зелен.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show with Ariana Grande.
8: My name is Benson Boone.

На Кипре 22.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

на Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.